0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя.

ты в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья! Пятница, 28 августа на календаре. Лови последние летние лучи и порцию хорошего настроения вместе с Солем и Шоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Пятница, друзья, последняя пятница лета, последнего уходящего этого самого лета. Всем желаю хорошего пробуждения. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Как дела, как настроение? Заходи, пиши. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Также можно писать через официальную группу радиостанции, друзья. И наши ребята доработали сайт. Он стал красивым, ярким. Зайдите, посмотрите, выглядит клево. Сайт называется Soul FM, если быть более точным. Там можно слушать онлайн, как основной эфир, так и выбрать ту категорию музыки, которая вам нравится. Здесь и рэп есть, и драм-бейс, и дэнс, и чилл. Ну, в общем, то, что действительно нужно. И можно чего-то даже и записать. В общем, заходи, посмотри, как выглядит обновленный сайт soulfm.ru. Друзья, начинаем утреннюю перекличку. Пермь сегодня раньше всех. Просыпается Сергей. Доброе утро, железнодорожный. Привет огромный. Утро сегодня прохладное. Сереж, ну это, знаете, сказать, что утро прохладное, это фактически ничего не сказать. Утро сегодня холодное. Надевайте теплые курточки. Даже, может быть, в какой-то момент перчатки не помешают. Ну, для особо мерзлявых в конце, соответственно, августа. Реально очень холодно. 5 градусов в настоящий момент в Перми, друзья. А в остальном все хорошо. У Сергея супер. Главное, дождь не идет. Ну, с этим тоже можно согласиться, да. Вроде даже как-то солнце светит. Обратил я внимание. Всем Сергей желает хорошего настроения на все выходные дни. Зосе и Анюте отдельный привет, Сережа. Спасибо большое. Так, давайте смотреть, что у нас в группе утреннего шоу. Всем доброго утряшка. Андрей желает. У меня выдался еще один выходной. На работу только завтра. Счастливый Андрей решил в эту самую пятницу отдохнуть. 15 градусов в Степногорске. Друзья мои, днем сегодня 22 с дождиками ожидается. Переменная облачность. Вот как-то так. Дубео на улице и в Красновишерске. А я про что? Реально дубио. 5 градусов в эту самую минуту. Днем сегодня до 8 и небольшие дождики, слабенькие, да, ну, начнутся вот около 9. Красновишерск, привет. Огромный. Ольга вчера сходила в лес и сегодня хвастается фотографиями лесными. Ну-ка, давайте поглядим, чего там в красновишерских лесах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как минимум ведро грибов. Ольга принесла с собой и каждый гриб отдельно сфотографировала. Такое фотоохота за грибами. Эх, красота-то, конечно, какая, а? Пенек такой, ягель рядом, выглядит фантастически круто. Гнилой пенек, пенек-то, да. Но, ребята, лес чистый, бурелома нету. Вот я каждый раз наслаждаюсь этими самыми фотографиями, которые отправляет Ольга, и это реально как бы создает такое определенное настроение. Нина, привет, доброе утро. Илеть просыпается, 6 днем 14, солнечная погода сегодня ясная ожидается. Ну, тоже не густо по температуре, это такой холодный антициклон, видимо, пришел. Надо посмотреть, реально ли антициклон, но судя по тому, что солнце светит в настоящий момент, можно, наверное, так его и окрестить. Сейчас я найду свою погоду на выходные, посмотрю хотя бы. Сегодня дождик обещают, целый день, между прочим, и завтра тоже. Завтра вообще 5 градусов, днем 9, ой, и периодические дождики, вероятно, 60%, вот как-то так. Надо завтра заботиться. У меня завтра весь день на улице, я труслет завтра веду. Поэтому надо озаботиться какими-то прям согревающими деталями. Вот я сейчас думаю, да, как раз по этому поводу. Так, все-все-все, выходные отдыхать, банный день, шашлыки, это уже у Нины. Ура, пишет, последняя картоха выкопана. Вот. И собачка на последней картошке, соответственно, в этот момент уже отдыхает. Как-то так. Ну что, друзья, начинаем программу. Заходи, канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Как дела, как настроение, пишите. Приветы, если у кого-то сегодня какие-то праздничные даты и события. Сегодня, кстати, день военного медика. Поэтому поздравления все принимаются и тоже очень быстро в эфире зачитываются. Самый быстрый способ связи — это мой канал Макс.
0: На зарядку!

Продолжаем программу, друзья. Утренняя перекличка продолжается. Всем хорошего дня. Искудымкрат, Анастасия, в эту самую минуту. Спасибо огромное. Отличных выходных. И это на самом деле хорошо. Такой правильный пятничный настрой на эти выходные. Давайте поглядим. Вот здесь Нина нам еще отправляет информацию по поводу сегодняшних праздников церковных. Успение сегодня, друзья. Такой вот праздник по народному календарю. Праздник иногда называли дожинком, поскольку в это время заканчивали жать хлеб. Поэтому, если у вас где-то хлеба вот эти вот, где-то рожь, где-то пшеница, надо сегодня, значит, уже дожимать. Ну все, август заканчивается, впереди такие сентябрьские моменты. Я так понимаю, что уже эти самые выходные 100% пройдут в подготовке к школе. Хотя бывает, что ребята приезжают, возвращаются там от бабушек, от дедушек и в последние дни лета фактически. 1 сентября, ребят, не за горами, это уже следующая неделя, это у нас с вами вторник. Заходите, пишите, все с удовольствием читаю. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу» ВК, с Олями Шоу.

0: самое соленое радио.
1: Солями Шоу на Соль-ФМ.
2: Продолжаем программу, утренняя перекличка продолжается. Наша всем желаю доброго утра. Кудинова-Чудинова на связи. Сережа желает всем доброго утра. Подмосковье, Богородский округ просыпается. Всех слушателей с пятницы. Сергей поздравляет. Про погоду: 10 градусов днем, плюс 19 облачно, но без осадков. Мило, хочется сказать. Тепло там у вас в Подмосковье в эту самую минуту. Юрок, привет, передает в эту самую секунду жене своей Лене. Лена, вставай. Лена, вставай, пора на работу. Вот как-то так. Еще одна такая добрая, хорошая утренняя пробуждалка в эту самую секунду. Так, давайте в новости, пока Лена просыпается.
1: Однажды в России.
2: Тут россиянин пошел на преступление ради кредита на BMW, но просчитался. В Новосибирске дело было. Житель Новосибирска вынес сейф из магазина, чтобы погасить кредит на BMW. Вот покупает себе машин вот этих вот иностранных, непонятных, зарубежных, а потом не знает, где деньги взять. В Новосибирске местный житель задержан за ограбление сетевого супермаркета ради погашения своего кредита на автомобиль BMW. Об этом сообщает областной главка МВД Российской Федерации. Инцидент произошел с утра в понедельник. Долго вынашивал планы, не спал все выходные. Неизвестный в маске и с предметом, похожим на автомат, зашел в магазин на улице Жуковского, вынес оттуда сейф и скрылся. Слушайте, какой сейф должен быть вот такой, чтобы можно просто взять вот так вот руками его и вынести? Обычно сейфы или прикручивают к полу и к, знаете, к стенкам, чтобы его сложно было оттуда удалить. Или насыпают, чем бывают же насыпные сейфы, я помню, который там с места-то не сдвинешь, потому что тяжелый. Видимо, здесь какой-то простецкий сейф. Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро установить личность злоумышленника. При задержании выяснилось, что грабителем оказался 51-летний местный житель Новосибирска. Свой поступок он объяснил необходимостью выплачивать кредит за приобретенный автомобиль BMW. Вот. Была бы, знаете ли, мотивация, а способы найдутся. Ну, сейчас, видимо, родные будут выплачивать, я так понимаю, потому что на какое-то время человек выпадет из процесса. План преступника провалился. При вскрытии сейфа полицейские обнаружили там не деньги, а рабочие документы магазина. Ну, вот это тоже, знаете, такая история, думать, что в сейфе сейчас народ хранит деньги. Ну, может быть, в каком-то минимальном там в формате эти самые деньги там хранятся. Но вообще сейчас выгоднее, конечно, деньги держать где-нибудь на накопительных счетах. В банках, тем более в бизнес-формате, всю эту историю тоже предлагают. Это ж надо додуматься, что в сейфе лежат какие-то деньги. Ну вот и все, что называется. Такая вот история. План провалился. Так, Подмосковье, Сережа, к вам. Клоп-вонючка угрожает Московской области. Богородский округ, вы там держитесь. Нашествие клопа-вонючки угрожает Московской области. Подмосковье столкнулось с масштабным нашествием коричнево-мраморного клопа, численность которого за последние несколько лет выросла в разы и продолжает угрожать экосистеме региона. Как рассказывает эколог Тимур Усманов, агентство «Москва», эти насекомые, изначально обитавшие в субтропиках, теперь полностью адаптировались к климату Московской области, что привело к их стремительному размножению. Встречается не повсеместно, особенно в последнее время, потому что теплая зима и ранняя весна создают идеальные условия жизненного цикла. Опасности особой нет, но клопы при угрозе выделяют едкий секрет, который не только отпугивает естественных врагов, но и портит вкусовые качества плодов, делая их непригодными для продажи и употребления. Почему, значит, это вызывает беспокойство у жителей Подмосковья? С наступлением холодов вот эти самые клопы, вонючки, да, они же субтропиков, они массово мигрируют в человеческие жилища, проникая через щели в окна, вентиляционные отверстия и даже через вытяжку, чтобы перезимовать в тепле. Попадая в дома, клопы не представляют непосредственной опасности, так как не кусаются, не переносят болезни, но, знаете, раз и вот и подвезет, что называется, вызывает дискомфорт. Параллельно с нашествием Вонючек. Экологи фиксируют также взрывной рост численности и других вредителей, а именно паутинных клещей, тли, что создает дополнительную нагрузку на сельское хозяйство и зеленое насаждение региона. Поэтому будьте аккуратны там в Подмосковье с этой самой тлей и клопами.

0: Соль опрос.
1: Кстати, друзья, сетровую луну Ольга нам сфотографировала. Только, говорит, плохо видно. С окна фоткала. В лес-то уже не выходила по этому поводу. Как выглядит, можно посмотреть в группе утреннего шоу «Соль и Мишоу». Здесь же Настя тоже привет отправляет в эту самую минуту. Верхняя Пышма просыпается. У нас плюс 4. Что-то я замерзла, пишет Анастасия. Зато проснулась. Вот. Бодрящий утренний морозец. Ну ладно, что плюс. Скоро будет минус. Поэтому, друзья, давайте будем греться. Но при этом вот я смотрю, ясная солнечная погода и верхний Пышме в данную секунду. Анастасия сфотографировала тропинку, по которой, видимо, идет по дороге. И вот прям утро красит нежным цветом, что называется. Прохладно, да, и в Свердловской области тоже прохладно в эту минуту. Друзья, заходите, пишите. Ну и тема дня у нас сегодня, учитывая, что у нас игра 2-0 в следующем часе, она, в общем, такая простая, тем более финал лета, поэтому хочется чего-то особенного, да, в эту последнюю пятницу лета. Что станет вашим идеальным пятничным вечером? Так звучит наш сегодняшний вопрос. Будь то шашлык на даче, правда холодно, да, или кино дома посмотреть, или прогулка в парк, в лес. Как сегодня собираетесь проводить вечер пятницы? Делитесь, с удовольствием почитаю в комментариях.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу. Соля Ми Шоу продолжается. Друзья, всем еще раз хорошего дня. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии. Мы сегодня обсуждаем вопросы того, что можно делать в вечер пятницы в конце лета. Ну, у нас сегодня и повод есть по этому поводу. Все-таки последняя пятница лета 2026 года. Лето, что называется, осталось на донышке. И, может, хочется чего-то особенного, да? Какие планы у вас на сегодняшний вечер, на эти самые выходные? Заходите, пишите. С удовольствием читаю все, что вы присылаете. Группа утреннего шоу ВК называется Соль Ми Шоу, мой канал в Макс Эдуард Кузнецов. Сереж тут комментирует мою новость про то, что в Подмосковье ассимилировались клопы-вонючки, что называется. Нам, говорит, еще только вонючек здесь не хватало, пишет Сергей. Ну что? Им там холодно, они к субтропикам привыкли, поэтому пускайте в квартиры, открывайте вентиляционные решетки, чтобы клопы переночевали, перезимовали. А по весне выпустите их обратно в живую природу. Пусть там летают и воздух портят вне дома. Как-то так. Так, друзья, к опросу.
1: Соль-опрос.
2: Чего сегодня вечером можно придумать такого любопытного и интересного, да? Можно ведь сегодня даже там на час пораньше у начальника отпроситься, ну, пятница, так и сказать там. Михаил Иванович, ну, лето ж все, на донышке кончается. А ну, отпусти. Будь другом, да, вот так, по-доброму попросите, он возьмет и отпустит. Настя, привет, у Насти сегодня шашлык в деревне запланирован. Вот это красота. Шашлык в деревне очень пишет Настя, люблю я мясо. Прикольно. Не, ну, мясо вечером, одеться только потеплее надо, потому что прохладно. Но если Настя, конечно, из Пермского края, Настя вот не пишет, откуда она, тем не менее. Если в деревне, все равно вечером даже, я не сомневаюсь, что и в Подмосковье в том же самом, или там где-нибудь в Калужской области тоже, знаете, уже не июльские теплые добрые вечера, а эти самые прохладные августовские, да. Да даже я могу сказать в Сочи, а в Сочи, кстати, дожди идут, я тут обращаю внимание, прям проливные и даже какие-то оползни. Неожиданно для конца августа и для Сочи, но тем не менее, вот сегодня новости мимо меня пролетели тоже по этому поводу. Обратил внимание, что там дождливая погода, и вроде в сентябре все выравнивается на бархатный сезон, а вот август как-то решил испортить эту самую погоду. Оля, у меня сегодня 11-часовой рабочий день, пишет Ольга, так что я пока не знаю, что будет вечером. А как обычно заканчивается ваш 11-часовой рабочий день? Вы куда-то все равно ведь идете или домой? Или куда-то там друзья-подруги приглашают для того, чтобы чего-то отметить, там эту самую пятницу, лето проводить?

0: Повод-то какой, еще раз. Друзья, заходите, пишите, с удовольствием все читаю в комментариях, какие планы на сегодня. И как вы, может быть, себе представляете, даже если это вот не случится, да, как вы себе представляете особый идеальный пятничный вечер в последнюю пятницу лета? Делитесь.
1: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу продолжается. Мы сегодня с вами размышляем о том, как провести последний вечер пятницы этим летом уходящим. Заходи, пиши. Канал Макс Эдуард Кузнецов. Я там в видеоформате вопрос задал. Группа утреннего шоу ВХ. Солями шоу. Ваши соображения по этому поводу. Что можно сделать и как можно поступить? Пока давайте гороскоп послушаем. Вы послушайте, я почитаю. Да, в эту самую минуту.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Овны, сегодня вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь. Это вот, знаете, хорошая такая рекомендация. Расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то сегодня действительно важное. Раки, отбросьте все свои сомнения и творите любые безумства. Львы, этот день несет массу дел и суеты. Девы, ничего не планируйте заранее, моментальное решение окажется интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего. И это был гороскоп на 28 августа.
1: Соленое лето.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Продолжу я сейчас рассказывать про правила, как выяснять правильные отношения в паре, но перед этим прочитаю сообщение по поводу того, как провести последнюю пятницу этого самого уходящего лета. Роман, привет, Рома у меня в канале, Макс пишет, лучше и очень охота прогуляться на свежем воздухе по лесу, ну или просто прогуляться. Слушайте, да, вот как раз та самая пора пришла, когда уже и клещей-то нет, по сути, или они в таком находятся уже спящем и на белостном состоянии, да, соответственно. И можно погулять, просто воздухом подышать, получить удовольствие от происходящего. Так, Сергей, дома кино какое-нибудь заряжу обязательно, пишет. Шашлык отпадает, холодно, да у меня и дачи-то нет, а прогулки по поселку за 10 минут обойти весь поселок можно. Всего-то 11 домов. За 10 минут, пишет Сергей, поэтому какие прогулки? А за околицей хочется Сергею сказать. Ведь можно как бы выйти за пределы этого самого поселка. Вот в лес, как Рома советует отправиться, да? Друзья, заходите, пишите, я почитаю еще. Пятница, тот самый вечер. Последняя пятница лета. Ну и лайфхак.
0: Лайфхак.
1: Продолжаю рассказывать про базовые правила, как вы правильно выяснять отношения в паре. Вообще, это нормально, что даже у двух человек, любящих даже очень друг друга, всегда найдутся точки несогласия. Это нормально, еще раз подчеркиваю я. Ведь вы с партнером росли в разных условиях, в разных у вас разные привычки, установки и понимание того, как все должно быть устроено. И чем сильнее различия между вами, тем сложнее вам будет сойтись. Но даже если вы похожи, как две горошинки в одном стручке, повод выяснить отношения всегда может найтись. И вчера я начал в третьем часе говорить о том, что надо подобрать правильно момент, и это очень важно. А еще не срывайтесь, друзья мои, не срывайтесь. Представьте, что вы оказались в ситуации, когда все достало, ну, там, в трамвае на ногу наступили, в магазине нахамили, и тут партнер делает или говорит что-то, что давно вас тревожило. И это превращает его в удачную мишень, чтобы выпустить все стрелы, которые у вас в наличии. Пусть большая часть из них предназначена совсем не ему. Так вот, друзья, так поступать не стоит. Во-первых, можно привыкнуть сливать весь негатив на партнера, а он подобного обращения едва ли заслуживает. Во-вторых, такой разговор не решит проблему, потому что у него нет цели ее решить. То есть вы просто так наорете на человека ни за что. Поэтому держите себя в руках. Не стоит срываться.
2: Соль FM. Погода.
3: Пятница, 28 августа, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
2: Реклама на Соль-ФМ.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок, 5.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-830-893-893-2012-2015. ОГРН-102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
9: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Из ряда территорий Пермского края поступают обращения в связи с отсутствием 92-го и 95-го бензина. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По словам главы региона, сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятия ТЭК и необходимостью перестраивать логические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков. Власти решают вопросы адресно совместно с операторами нефтепродуктов. Свободные объемы направляют на нужды населения. До нормализации ситуации приоритет в отпуске топлива будет отдаваться сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту и производителям сельхозпродукции. Расходы на сборы ребенка в школу в Прикамье составили 16 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, это на 12% больше. Самые большие затраты на подготовку к школе у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Как сообщает сервис «Суперджоп», в этом году 9% родителей взяли кредит, чтобы собрать ребенка в школу. С июля этого года в отделениях МФЦ «Мои документы» в Перми родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка. За первый месяц новой услугой воспользовались родители 22 новорожденных. Для регистрации достаточно присутствия одного из родителей и предоставления необходимых документов. За одно посещение МФЦ родители могут получить свидетельство о рождении и подать заявление для получения других документов для ребенка. В муниципалитетах Пермского края услуги по регистрации рождения планируют запустить с июля следующего года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шарм Шоу продолжается, друзья, второй час программы. Еще раз с пятничным утром всех. Август шепчет, не теряй ни минуты. Ну и мы не будем этого делать, конечно.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается. Всем еще раз доброго утра желаю. Я Эдуард Кузнецов в соленой студии. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходи, подпишись очень просто. Прямо в разделе канала выбираешь Эдуард Кузнецов. Пишешь Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. Также, друзья, обращаю ваше внимание, что у нас приложение в ближайшее время работать не будет. Но обновили сайт solfm.ru, точнее solfm.ru. Там очень удобно и, во-первых, слушать основной эфир радиостанции, и те самые добавочные вещи, которые вдруг хочется послушать. Например, вот мой стоматолог очень любит Соль FM Chill. Каждый раз. Или Drum Bass поставь, говорит, меня не отвлекает просто ничего от работы. Вот как-то так. Поэтому заходите, посмотрите. Обновленный реально очень крутой сайт solfm.ru. Здесь и онлайн можно слушать, и радиостанции новости почитать. В общем, музыка, хорошее настроение и все, что с Соль FM связано. Ну и мы вышли на финишную прямую, друзья, такие новости перед запуском в Березняках осталось просто несколько дней, прям каких-то, и мы всей командой ждем не дождемся, когда это произойдет, я думаю, что все Березняки ждут не дождутся, когда зазвучит на FM. Соль FM, как бы это, да, масло масляным не звучало, но тем не менее. Кунгур на связи. Василий, привет, доброе утро. Холодно и туман. Туман в Кунгуре. Нужно дружно спеть «Девочка лето». Василий просит. Ну, сейчас посмотрим, если найдется музыкальная композиция. У меня, правда, другая девочка готова. Но это будет в игре 2-0. И к этому мы перейдем буквально через 7 минут с вами. Ну и также спросили мы тут, как вы будете проводить последнюю пятницу лета, есть или нет какие-то интересные такие, хочется чего-то особенного, может быть, вот узнали, что шашлык, например, на даче, кино кто-то дома будет смотреть. Лена, доброе утро. Для меня любой вечер будет приятен, и пятница сегодня тоже, особенно после кучи дневных дел, если мне никто не будет мешать смотреть кино, не отвлекаясь. Вот оно время, когда можно, наконец, ничего не делать, прийти, взять в руки пульт от телевизора, включить киношечку и замереть, и наслаждаться происходящим. Лен, а есть какой-то вот выбор фильмов, которые хочется сегодня посмотреть? То есть уже прям задумка такая, что сегодня будет на экране у вас идти? Мы вот с семьей смотрим «Бумажный дом», пересматриваем. В эту минуту смотрим третий сезон уже, третий, как-то так, да. Так, Василий, надо порадовать детей, пишет Василий перед учебным годом, но я до воскресенья работаю, поэтому переносим все развлекалки на понедельник. То есть понедельник, 31-е, в тот момент, когда нужно заскочить в вагон уходящего лета и порадовать детей. Не, резонно. У меня тут Шурин на днях говорит, слушайте, приезжает ко мне и говорит, слушай, хочу, обещал, говорит, детям летом на лодке их вывезти покататься. Я такой, Саш, ну... Он говорит, ну ведь лето еще. Я говорю, ну да, но уже 27 августа, 26 дело было, да, 26. Как-то так, да. Давайте одну новость школьную прямо сейчас возьмем в обзор.
1: Однажды в России.
0: Говорят, в школьном меню появятся новые полезные продукты. Хочется спросить, за чей счет этот банкет? Но, тем не менее, в школьное меню с 1 сентября включат блюда с рыбой и морепродуктами, друзья мои. Как будет выглядеть рыба, я не знаю, но вряд ли это будет такая форель с форелевого хозяйства. Так вот, новые стандарты питания в детских садах и школах появятся с 1 сентября 2026 года. Теперь для детей будут готовить рыбу и морепродукты не реже 2 раз в неделю. Об этом сообщает эксперт Валентин Балашов. Ура.ру. Мы донесли куда следует. Хочется добавить. Мы донесли до руководства страны. Ладно, что руководство восприняло, что надо формировать повышение внутреннего спроса на рыбную продукцию и обеспечивать здоровье населения, поставлять качественную вкусную рыбу в детские сады и школы. В школьном меню теперь включат не только традиционные рыбные котлеты и супы, но и холодные рыбные закуски, запеченные и тушеные блюда с овощами, а также гарниры с морепродуктами. Слушайте, это, конечно, как бы с одной стороны хорошо, и дай бог, чтобы так и было, но я сегодня с утра еще одну новость слышал о том, что у нас финансирование, ну, я про бесплатное сейчас, я не возражаю, да, если тут омега-3, минеральные вещества, элементы, да, там, стоимость обеда в школе 500 рублей. Вот в это я верю, да, тогда можно прям хорошую рыбу туда включить, в эти самые продукты. Но речь шла о том, что 10 миллиардов у нас выделено на питание школьников, у нас же начальная школа питается бесплатно, и о том, что как раз-таки не хватает этих денег для того, чтобы полностью обеспечить всех школьников именно тем необходимым количеством белков, жиров и углеводов, чтобы это соответствовало хоть какому-то ГОСТу. Вот в чем дело. Поэтому заявка про котлеты и супы, уху по-царски, это, конечно, круто звучит, но да, дай бог, чтобы так и оно и было.
1: Живи со вкусом!

0: Игра 2-0.
1: Так, друзья мои, продолжаем программу. Сейчас отвечу на еще раз вопрос. Я вроде бы сказал, что приложение пока работать не будет. Вот Лена просит ссылку на приложение. Приложение не работает. Есть сайт solfm.ru. Просто набираете solfm.ru, либо в любом поисковике solfm набираете, и вы уже, соответственно, можете через сайт слушать из любой точки земного шара, где работает интернет. Соответственно, делаю я еще и на это отсылку. Радио Соль ФМ. Так, ну и про фильмы. Лена пишет, что фильмы все мои приоритеты в телефоне. На сегодня нравятся южнокорейские работы, а телевизор не смотрит Елена от слова совсем. Да, еще раз доброе утро, друзья мои. Так, Стас Чусовой. На связи телефон сломался в ремонте. Пока с телефона сына пишу планы сегодня отмечать 18-летие сына. Еще одному, ну и потом отдыхать до вечера. И часиков 10 снова на работу. Всем, как всегда, всегда наш Станислав благ желает и позитивного настроя. Спасибо огромное, друзья. Ну, а мы переходим с вами к игре. Игра 2-0. И от девочки лета переходим мы с вами к девочке дождю. Да-да-да, как-то так. Так, сегодня мы играем с вами в пыхтелки. Прямо сейчас вы услышите строчку из песни, которую нужно продолжить второй строчкой, ну или максимально продолжить до четверостишья. Вариант должен быть придуман вами, а не оригинал, который аккорд поет, соответственно, да? И в течение игры я в течение 30 минут буду зачитывать ваши варианты. Тот вариант, который мне понравится больше всего. Да, вот мне тут больше, к сожалению, нет у меня комиссии, жюри, да? Именно мне понравится больше всего, тот побеждает. Победитель получает прикольный классический будильник. Как выглядит, можно смотреть. Посмотреть на прямой видеотрансляции, которая идет в группе утреннего шоу «Соль Ля Ми Шоу». Есть небольшое ограничение по количеству. Иной раз человек, потому что начинает очень много предлагать вариантов, поэтому постарайтесь из своих, которые приходят в голову, выбрать не более трех и написать не более трех вариантов. А строчка сегодня вот какая. Да, внимание!
2: Девочка дождь, купами мокрая.
1: Девочка дождь губами мокрыми. Вот. Именно так. А далее я жду от вас продолжения этой истории. Заходите, с удовольствием почитаю все ваши варианты. Еще раз. Девочка ночь губами мокрыми. Это я заодно печатаю тут. Просто чтобы у вас прямо сейчас и отображалась еще вся эта история, кто смотрит видеотрансляцию, да? Итак, друзья, продолжаем песню «Девочка, дождь губами мокрыми». Ваши варианты. Играем в группе «Радио Соль ФМ» и нигде более. Обращаю внимание вот именно на это. Под постом с правилами, там, где будильник нарисован. Точнее, не нарисован, а сфотографирован.

0: Игра 2-0.
1: Девочка-дождь, губами мокрыми.
2: Пахнет цветами, алкоголем. Идет по проспекту в туман далеко от Рафаэля. Продолжение. Сережа, я не поэт и не пишу стишками, пойду я мелкими шажками. А тем более, куда мне третий будильник солить, что ли, эти самые будильники? Кстати, будильники сегодня отправлю обязательно. Мария, девочка-дождь с губами мокрыми шепчет, с утра опять в школу пора. Платье погладь не успевая я, мне ведь надо еще накраситься. Вот так. Девочка-дождь с губами мокрыми кричит след авто, что облил грязь. Грязью ее, тоже от Марии вариант. А то ли девочка-дождь с губами мокрыми ловит капли, будто хочет запомнить этот миг. Мир вокруг затик, и только дождь шепчет ей что-то на ухо. Вот такая то ли продолжалка. Друзья, заходите, пишите. Группа Радио Соль ФМ, именно там мы с вами играем.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Главное, слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Игра 2.0.
1: Девочка дождь, губами мокрыми.
2: Чего же ты ждешь? Собери листву под окнами. Дима, такой вот осенний вариант. Друзья, у нас сегодня игра называется «Пыхтелка». Играем в группе «Радио Соль ФМ» под постом с правилами, там, где будильник и где написано, как мы с вами играем. Вы должны придумать предложение строчками вот этой самой, которая только что звучала. Вариант должен быть придуман вами, а не оригинал. В течение всей игры я буду зачитывать вам ваши варианты. Ну, тот вариант, который понравится мне больше всего и побеждает. Победитель получает прикольный классический будильник. Я вот уже, кто видит, смотрит видеотрансляцию, положил его прямо сюда на стол. Кстати, отправлю сегодня. У меня уже 4 будильника собраны за июль. Я что-то в июле поленился. Ну, в отпуске был, соответственно. И будильники, которые вы выиграли в июле и в августе, соответственно, вот они сейчас уже упакованы, лежат к отправке. Я сегодня думаю, что заеду на почту. Сейчас дождусь еще одного победителя. И, соответственно, уже в полном объеме эти самые будильники будут отправлены, друзья мои. И вот Сергею, в частности, будильник отправляется, и Василию. И в губаху девушке отправляется будильник. Ну, в общем, 4 лежат, еще один ждет своего часа. Так, от Марии. От Марии. Девочка дождь с губами мокрыми, слюнявит конверт, лето подожди. Не уходи, так хорошо с тобой, встречать рассвет и наслаждаться мглой. Баллада целая родилась у Маши, да. У Елены. Девочка дождь губами мокрыми трогает в минус качели под окнами. Так, ну тоже. Тоже интересно, любопытно, но не для девочки, чем все это закончится. Девочка дождь губами мокрыми наделала так, что все реки взлетели, картошка сгнила, ни разу не купался, скорее бы зима. Привязка такая, да. Мира, здрасте, доброе утро. Давайте начнем аккордом.

шепчет мне, что мы будем счастливы. Ну вот, и про счастье тоже песенка случилась. Друзья, еще 10 минут играем, успевай. Заходите в группу Радио Соль ФМ, находите пост с правилами, он чуть ниже трансляции, соответственно, и я жду от вас продолжения истории о девочке с губами мокрыми.

0: Игра 2-0.
1: Девочка дождь, купами мокрыми.
2: Синоптик, ты так себе, лучше занимайся домашними заботами. От Димы продолжение. От мира еще одна девочка дождь с губами мокрыми бежит босиком навстречу осени. Вот когда особо ничего не выдумываешь и делаешь вот такое продолжение, фраза, мне кажется, очень гармонично получается. Только надо это продолжение оригинально прикольное придумать, чтобы весело было. От Сергея девочка дождь с губами мокрыми шепчет мне, когда мы станем взрослыми. Это в стиле руки вверх какая-то история получилась, да. От Василия, как вот правду матку топором рубит. Девочка дождь с губами мокрыми с похмелья не страдает никогда. Пишет Василий. Вот. Друзья, три минутки, и на этом мы закончим сегодняшние пыхтелки. Соответственно, заходи, жду я ту самую фразу, за которую вручу мне прикольный 15-сантиметровый классический будильник. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Группа, еще раз, Радио Соль ФМ. Участвуют только те сообщения, которые написаны под постом с правилами, там, где будильник. Больше я пока нигде сообщений не читаю, я обращаю на это внимание, да.
0: Игра 2-0.

0: школу идти совсем не хочется. Мама орет, соседи оглохли все. Так, такая история от Светланы в настоящую минуту, да. Грустная о школьных чудесных временах, которые наступают. Девочка ночь губами мокрыми, будильник несет в отделение почтовые. О, да. Олеся, девочка ночь с губами мокрыми, за бензином стоит с огромными пробками. На злобу дня история. Слушайте, вчера, говорят, уже по 150 бензин в Перми появился. Я в 59 ру читал. Мне плакать захотелось. Ну ладно. Оля. Девочка дождь с губами мокрыми. И это дикий-дикий драйв. Капли по коже, будто искры, зажигают внутри девочки вайб. Не надо слов, пусть стучит по крышам этот четкий бит. Она танцует под дождем, и город с ней говорит. Ну да, как-то вот так вот, вне, что называется, музыки, но тем не менее, да. От Ивана. Девочка дождь с губами мокрыми, меня не трожь, я скроюсь от тебя под зонтом, а ты другого поливай дождем. Вот. Вот так, друзья мои, на этом мы заканчиваем игру 2-0. Сейчас я... Мне три варианта на самом деле нравятся. Сейчас я выберу один из этих трех, и в начале следующего часа мы поздравим победителя, которому отправится будильник в самое ближайшее время. Ну, а у нас еще, как обычно, в конце часа лайфхаки, и мы здесь про ругань с вами. Про ругань говорим.
1: Лайфхак.
0: Базовые правила, как выяснять отношения в паре, продолжаю я рассказывать вот эту самую историю о том, что ругаться тоже надо уметь. Про то, что срываться не надо, надо держать себя в руках, я рассказал в прошлом часе. А теперь давайте о том, как делать это, знаете, не обвиняя партнера, описывая проблему. Когда вы на него нападаете, его первым порывом будет обороняться, даже если он в целом согласен с вашими претензиями. Поэтому важно не переходить к обвинениям и отделять проблему от человека. Он вам не враг и делает что-то не назло вам. Иначе, вероятно, пора задуматься, почему вы выясняете с ним отношения, вместо того, чтобы эти отношения закончить. Например, партнер опять забыл заплатить за интернет, хотя это его зона ответственности, и связь отключили. Плохая стратегия в таком случае упрекать его в том, что он ничего никогда не может запомнить, ему нельзя доверить даже такую элементарную задачу. Гораздо лучше объяснить, что из-за отсутствия интернета вы не смогли подключиться к важному рабочему звонку, поэтому крайне нежелательно, чтобы такое повторялось. Описывая любую проблему, в целом можно придерживаться такой схемы. Говорите, что случилось, объясняете, почему так случилось, перечисляете последствия, которым это привело, и добавляете, почему вас это задело. Но это конструктивно, конструктивный диалог.
1: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 28 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
1: Реклама на Соль FM.
3: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
12: Срочно продать автомобиль.
13: Я хочу продать автомобиль.
14: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
15: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Введение процедуры отчисления из школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от посягательств хулиганов. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. Должно быть наказание, жесткое наказание. Надо эту формальную возможность перевести в реальную возможность, сказал Фадеев. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев считает, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и родителей, поэтому реально исключенных будет немного. В Чернушке и Краснокамском округе появились новые площадки ГТО. В Чернушке объект возведен на территории спортивной школы и оснащен силовыми и кардиотренажерами, турниками, перекладинами, скамьями, секциями для прыжков в длину и упражнения рывок гири. В Краснокамском округе аналогичные площадки открылись в поселках Майский и Стрепунята. Все объекты имеют безопасное покрытие, предназначенные как для подготовки к сдаче нормативов, так и для поддержания физической формы. Площадки возводятся в рамках программы «Спорт России». В этом году из федерального бюджета на строительство 12 объектов направлено почти 26 миллионов рублей. Ранее площадки ГТО уже открылись в Аханске и селе Карагай. Всего в регионе с 2018 года построено 59 таких площадок. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Не

0: Это сейчас программа «Соль Мишова». Друзья, пятница у нас сегодня с вами на календаре. Пятница, 28 августа, день, когда даже кофе вкуснее, планы смелее. Тем более, что это последняя пятница лета.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее «Соль-Ами-шоу» с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым. Игра 2.0.
0: Ну что, друзья, давайте будем подводить итоги нашей сегодняшней игры. Как я сказал, мне понравились три варианта, но я вот выбрал все-таки один, который, ну, более полный, что ли, открыл картину происходящего. Ну, во-первых, мне у Димы вариант понравился, где девочка дождь губами мокрыми, чего ты ждешь, собери листву всю под окнами. Ну, вот такая осенняя тема. Про бензин понравилось. Это тоже про бензин. На злобу дня, что называется, это от Олеси из Осы прилетела эта самая история. Но подарок-будильник я отдаю Светлане, которая фактически сюда приплетает школьные годы чудесные. И именно вот так звучит победитель.
2: Девочка-дождь, губами мокрыми.
0: Плачет всю ночь над портфелем несобранным. В школу идти совсем не хочется. Мама орет, соседи оглохли все. Вот эта история, Светлана, мои поздравления. Сейчас мы с вами спишемся и решим, как вы этот самый будильник получите. Друзья, спасибо огромное всем за игру. У меня будильников осталось совсем чуть-чуть ничего. Я думаю, что в сентябре пару недель мы их поразыгрываем еще. И, соответственно, перейдем уже на более зимнее. Будем согреваться. Там или термокружки, или пледы появятся. Или еще чего-нибудь. Надо поглядеть, что тут есть интересного, чтобы вас согреть, что называется. Светлана, прямо сейчас спишемся с вами. Ну, не прямо сейчас, сейчас я новости еще посмотрю, почитаю, друзья. Ну, и у нас начинается традиционный пятничный челлендж. Он проходит в группе «Соль Ами Шоу». Уже вышел пост, соответственно, с моей фотографией, да. И помимо фотографий, которые мы обмениваемся, по традиции можно заказывать какие-то музыкальные любимые композиции. Не забывайте про это. Ну, и еще плюсом ко всему, соответственно, у вас в нашем пятничном челлендже есть возможность подвести итоги этой самой недели. Назовите одну вещь, одну деталь, какое-то действие, за которое вы этой неделе благодарны. Даже если это, о да, наконец-то пятница. В общем, делитесь добром, давайте вспоминать, чего хорошего было у вас на этой неделе.
1: Однажды в России.
0: Следы древней космической катастрофы обнаружили однажды в России на дне Онежского озера. Вот я там был, гулял по этому самому Онежскому озеру. Представляю себе это прекрасное, реально, там в Карелии великолепная набережная. Так вот, российские ученые обнаружили в отложениях Онежского озера необычный слой возрастом около 13 тысяч лет. Он может хранить следы древнего космического события. В так называемом розовом горизонте нашли множество микрочастиц оксида железа. Часть этого вещества могла попасть на Землю из космоса. Говорят, нам отмечается, что необычный слой хорошо прослеживается в донных отложениях по всей акватории Онежского озера, резко отличаясь от окружающих его глин. Я так понимаю, прилетело что-то, вот, и озеро, возможно, образовалось тоже по этой причине. Возраст находки оценивается в 12 800 плюс-минус тысяч лет назад. На этот период приходится начало позднего Дриаса, это резкое возвращение холодного климата после потепления, которое ему предшествовало. При этом есть гипотеза о том, что климатические изменения возникли из-за столкновения Земли с крупным космическим телом, и, возможно, вот как раз в результате этого падения астероида. Однако ученые подчеркивают, что находку пока нельзя считать окончательным доказательством этого всего. Да. Исследование также позволило восстановить масштабные изменения Онежского озера после ледникового периода. Около 13 тысяч лет тому назад его площадь была примерно в 3 раза больше современной, достигая 33 тысяч квадратных километров. Но я опять обращаю внимание, если вы едете по Карелии, туда в сторону Мурманска, и вот наши слушатели из Мурманской области, из той же Кандалакши, не дадут соврать, это просто край озер. Вот ты едешь, прям на поезде едешь полдня, там день, вокруг тебя озера, озера, озера, озера. Так что вот, друзья, около 13 тысяч лет назад говорят, что площадь Онежского озера была в три раза больше современной, достигает 33 тысяч квадратных километров, а объем воды составлял около 900 кубических километров, глубина могла доходить до 300 метров. Вот, как-то так. За пару тысяч лет Онежское озеро накопило около 52 кубических километров донных отложений, масса около 30 миллиардов тонн, и ученые связывают это с таянием ледника и активным разрушением пород вокруг водоема. Так что вот, оказывается, похолодание-то могло наступить в результате попадания какого-то тела инородного, большого и тяжелого.
1: Весь город на

0: что, друзья, пятничный челлендж. Назовите одну вещь, за которую вы благодарны этой неделе, и я с удовольствием прочитаю ее в эфире. Давайте подведем некие итоги уходящей недели, этой самой, которая у нас фактически завершает лето. Заходите, пишите и выкладывайте свои фотографии. С удовольствием все читаю. Группа утреннего шоу «Соль и Мишоу». Там под постом получается, где написано «пятничный челлендж». Можно писать в канале «Макс», но я вот не буду уже выкладывать фотографию туда. Пишите там, где хотите. Я вижу все, на самом деле, сообщения, которые вы пишете в Максе. Соответственно, канал Макс Эдуард Кузнецов называется. И там вот прям можно под утренним опросом по поводу пятницы тоже. Как бы тема-то одна. В общем, пишите, с удовольствием все читаю.
1: Ты на любимой волне.

Продолжаем программу, друзья. С нами шоу продолжается. Нытва просыпается. Привет огромное, Татьяна, в эту самую минуту. Спасибо, Татьяна, огромное. Друзья, заходите в группу утреннего шоу. Оно называется «С Олей Мишоу» во ВКонтакте. Ваши фотографии, ваши воспоминания этой самой недели. С удовольствием все, что вы присылаете, читаю. Ну и привет, в том числе. Вот Лена тоже пишет. Это уже через официальную группу радиостанции. Тоже передает огромный-огромный привет в эту самую секунду. Нина желает хороших, интересных и насыщенных, приятных событиями выходных. Пусть у них будет больше неожиданных и теплых встреч, новых возможностей. Пусть проблемы и заботы отсутствуют напрочь. Энергии позитива на предстоящие дни желает Нина. Спасибо огромное. И выкладывает фотографию выкопанной картошки, которая в настоящий момент уже сохнет, что называется, для того, чтобы быть упакованным там, в яму спущенных и в погреба убранные на это самое лето. Я вернусь. Лето, да. Но куда оно денется? Очень надеемся, что следующее лето тоже будет прикольным и ярким. Мы будем его с удовольствием ждать. Пока же можно и Новый год начинать ждать. Тем более, что до него 4 месяца с копейками остается. Друзья, заходите. Наши соленые понты, наш пятничный челлендж. Группа утреннего шоу с Олей Мишоу во ВКонтакте.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу «Сулеми Шоу». Продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего дня, ярких эмоций желаю я. Просыпаемся и машем, что называется. Заходите в группу утреннего шоу «Сулеми Шоу». У нас идет рубрика «Пятничный челлендж». Чем запомнилась эта неделя? Пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения в эту самую минуту. И в том числе из моего канала «Макс». Канал называется «Эдуард Кузнецов». Приветики, поздравления, все это принимается. Все ваши комментарии звучат в эту самую секунду. Ну и давайте к новостям забавным.
0: Мод дня.
1: Так, ну что тут со мной вот что происходит, что называется. Мужчина устроил соседям концерт с игрой на консервных банках, друзья. Дело было в Сингапуре. Ну и понятно, что соседи вовсе не обрадовались тому странному концерту, который устроил для них сосед. Этот 69-летний чудак, назовем его так, расселся перед дверью их квартиры и начал громко петь, аккомпанируя себе необычным способом, колотя по консервным банкам. Ну что не обычным. Я помню, что раньше кастрюлик-то ставишь в детстве и вперед. Шоу продолжалось 11 минут, и настолько не пришлось по душе невольным слушателям, что они обратились в полицию, однако певец с обвинениями не согласен и уверяет, что имеет полное право петь и играть на банках. Ну, на банках. Ну, действительно, а что тут? Дневное время. Почему нет? Положение мужчины осложняется тем, что уже имеется судебное решение, запрещающее ему петь и намеренно создавать шум возле соседской квартиры. То есть, делаем выводы, что концерты происходили и ранее. И теперь суд будет решать, считать ли очередной инцидент просто нарушением общественного порядка, или все-таки это была такая спланированная атака на соседские нервы. Да, друзья. Вот иной раз можно жизнь соседям устроить в ярком формате.

0: Точка. Day to day.
1: Так, друзья, ну что, давайте разбираться с праздничными датами и событиями. Сегодня 28 августа, пятница, и сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Одна из важнейших для христиан дат в календаре, в религиозных кругах его считают Второй Пасхой. Он символизирует завершение Богородицы земного пути и надежды на вечную жизнь. Вот такой. Связано со значением слова «успение», которое переводится со старославянского как «мирная кончина» или «тихий сон», как свидетельствует предание церкви. Именно такими были последние часы жизни Богородицы на земле. Вот такой праздник, друзья. День военного медика отмечается давно уже, между прочим, 221 год отмечается в нашей стране. Я так понимаю, что в современном мире это очень востребованная профессия в нашей, да, ситуации, и очень много медиков работает у нас на фронте в этот момент. Поэтому я всех причастных поздравляю с сегодняшним профессиональным праздником. Также, друзья, сегодня день столяра и плотника отмечается. Если есть знакомые, поздравляйте обязательно и обнимайте свою вторую половинку, потому что сегодня день второй половинки, плюсом ко всему. Пышные дамы сегодня могут себе поставить лайк, потому что тоже праздник этот самый, так и называется, день пышных дам, друзья. А еще день запрокидывания головы. Ну, это уже для тех, кто любит на мир посмотреть вверх ногами, да, перевернуться и так с ног на голову. Я когда вот игру провожу, мне иной раз приходится выбирать соответствующие картинки, когда человек стоит на голове. Но по-другому уже мир смотрится, согласитесь.
0: Это радио Соляной столицы.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья мои, ну что, продолжаю в лайфхаках рассказывать историю и базовые правила, как выяснять отношения в паре и ничем при этом не рисковать, не обвинять партнера, да, сегодня уже рассказал, что нужно описать проблему, не лезть с обвинениями сразу же. А еще в одном разговоре надо решать одну проблему, а не то, что сразу у вас тут поднакопилось, да? Не пытайтесь вывалить на партнера вообще все, что накипело за время, пока вы вместе. Если озвучить все претензии за раз, ему будет сложно понять, чего именно вы от него хотите, и разговор в данном случае закончится ничем. Поэтому постарайтесь уж реально по мере накоплений выдавать вот эту самую информацию для того, чтобы разрешать эти самые споры.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Ну что, друзья, завершаем программу. Хочется пожелать вам отличной пятницы, замечательных выходных, этих последних выходных лета 2026 года. Впереди у нас двери открывает осень. Я уверен, что встречается с распростертыми объятиями. Там будет много всего хорошего. Я в этом уверен. Держитесь рядом с Олей Шоу, и все будет хорошо. Все, в соленой студии был Эдуард Кузнецов. Прощаюсь до понедельника, 31 августа, соответственно. У нас с вами еще один денек лета. И как обычно, в 5 часов по утрам, в 5 часов утра по Москве, 7 по Уралу, жду вас рядом с радиоприемниками и вашими колонками. До встречи, пока!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 28 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38. Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600, вот стоят всемером. 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
5: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский трасс. Акт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В прошлом месяце средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил в Прикамье 102,5 тысячи рублей. Это на 6% меньше показателей июля прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Всего в июле этого года в Пермском крае было выдано около 25 тысяч новых кредитных карт. В Нытве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы поселка Уральский. В июне этого года она оставила без присмотра своих детей в квартире и ушла из дома. Пока матери не было дома, 4-летний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна 4-го этажа. С тяжелыми травмами его увезли в больницу. Женщину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело передано в суд. С начала сезона в медицинские организации Пермского края за присасывание клещей обратились около 16,5 тысяч человек. Случаи нападения клещей зарегистрированы во всех административных территориях края. Больше всего обращений поступило из Перми, Пермского и Добрянского районов. Почти в половине случаев клещи нападали на людей в лесу. В нашем крае 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение вводится в День знаний и распространяется на магазины и другие торговые точки, реализующие спиртное. Исключение сделано для кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Не спешите с решениями, касающимися работы. Сегодня может быть трудно правильно оценить профессиональные перспективы, решить, на каких делах сосредоточиться сейчас, а какие отложить на потом. Планы, которые вы строите с большим энтузиазмом, не всегда реалистичны. Есть риск выдать желаемое за действительное. Хорошо складываются личные отношения. Вы с полуслова понимаете близких. Вечер отлично подойдет для разговора о делах, важных для всех. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бенсе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и по. Я не знаю, я не против.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Все мы время от времени становимся авиапассажирами. И многие были бы не прочь увидеть работу аэропорта изнутри. Ведь это своеобразное государство в государстве, где действуют свои законы, где есть свои гении и свои двоечники. Люди столько времени проводят в аэропортах. Бесчисленное количество раз прилетают и улетают, сдают багаж, регистрируются на рейсы. Однако до сих пор пассажиры не в курсе многих вещей, которые в себе таят воздушные гавани по всему миру. Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня расскажу интересные факты об аэропортах, которые вы, возможно, не знали.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 28 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Лада Форвард. Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
9: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешил В 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешил В 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Минпросвещение разрабатывает единые учебники по всем предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Цитата. «В этом учебном году завершим внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Также школы получат новые учебники по обществознанию для 9-10 классов. Уже готовятся новые учебники по естественно-научным предметам – химии, физики, биологии, математики и информатики». По словам Кравцова, внедрение единых учебников – это важный и необходимый шаг к укреплению единого образовательного пространства страны. Он пояснил, что благодаря им ребенок может спокойно переходить в другую школу, не теряя в программе, если семья переезжает. В нашем крае на минувшей неделе ситуация с ценами на АЗС развивалась разнонаправленно. Стабильной средняя цена осталась на бензин АЕ-92. Бензин АЕ-95 подорожал на 50 копеек, дизельное топливо подешевело на 14 копеек. Это средние цены. На разных АЗС стоимость топлива может отличаться на десятки рублей. Дороже всего бензин на независимых АЗС, которые покупают его на бирже, а не у своих НПЗ. В краевой столице из-за изменения климата деревья породы дуб стали давать более хорошие приросты, чем 15 лет назад. Также увеличилась их приживаемость, что нетипично для нашего региона. Об этом рассказал директор пермского лесничества Максим Куликов. По его словам, в условиях меняющегося климата развитие общественных институтов изменения носят выраженный характер. И происходит не только повышение температуры, но и увеличение количества климатически нехарактерных явлений. За последние 15 лет многие из городских лесов получили статус особо охраняемой природной территории. С 2014 года организовано 13 новых охраняемых территорий городских и 3 региональных. Общая площадь этих территорий составляет 14 тысяч гектаров. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про аэропорты рассказываю сегодня. Для многих пассажиров авиаперелет является настоящим стрессом. У каждого есть свои методы его снятия. Сотрудники международного аэропорта Сан-Франциско придумали кое-что получше. В качестве психотерапевта они наняли в штат настоящую свинку. Она носит веселые костюмы и умеет выполнять различные трюки. Пассажиры могут посмотреть целое шоу перед вылетом и даже обнять животное. Все это сделано для того, чтобы самые нервные путешественники успокоились перед посадкой на рейс.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное об аэропортах рассказываю сегодня. Случалось ли вам застрять в аэропорту Китая? Говорят, это происходит регулярно. Оказывается, этому есть свое объяснение. Менее 30% воздушного пространства Китая доступно для коммерческого использования. Для сравнения, во многих странах, например, его больше, чем 80%. И это одна из главных причин, почему китайские аэропорты ежедневно вынуждены производить так много задержек и отмен рейсов.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Сол-ФМ.
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: Сол-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал, поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все в общем и целом у нас неплохо. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Пятница, 28 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. Набрать Ладовский тракт 9.
4: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой жизнь успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
5: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-03-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
7: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
9: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4-00-29, 4-00-29.

0: 500 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Из ряда территорий Пермского края поступают обращения в связи с отсутствием 92-го и 95-го бензина. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По словам главы региона, сложности с поставками топлива, связанные с ростом воздушных атак на предприятия ТЭК и необходимостью перестраивать логические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков. Власти решают вопросы адресно совместно с операторами нефтепродуктов. Свободные объемы направляют на нужды населения. До нормализации ситуации приоритет в отпуске топлива будет отдаваться в сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту и производителям сельхозпродукции. Расходы на сборы ребенка в школу в Прикамье составили 16 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом это на 12% больше. Самые большие затраты на подготовку к школе у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Как сообщает сервис «Суперджоп», в этом году 9% родителей взяли кредит, чтобы собрать ребенка в школу. С июля этого года в отделениях МФЦ «Мои документы» в Перми родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка. За первый месяц новой услугой воспользовались родители 22 новорожденных. Для регистрации достаточно присутствия одного из родителей и предоставления необходимых документов. За одно посещение МФЦ родители могут получить свидетельство о рождении и подать заявление для получения других документов для ребенка. В муниципалитетах Пермского края услуги по регистрации рождения планируют запустить с июля следующего года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про аэропорты рассказываю сегодня. В аэропорту Шарль-де-Голль в Париже есть автомат, который извлекает отрывки из различных произведений и печатает их на бумаге. Таким образом, пассажиры не будут тратить время впустую в ожидании рейса. Все, что вам нужно сделать, это выбрать язык и продолжительность декламации. Например, 1, 3 или 5 минут. В аэропорту Мюнхена есть собственный пивной завод. В аэропорту Франкфурта есть зал для занятий йогой. Многие аэропорты в США используют собак, чтобы справиться со стрессом, связанным с полетами.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории про аэропорты рассказываю сегодня. Птичьи стаи иногда могут стать причиной аварии самолета или вынужденной посадки. С этой проблемой каждый аэропорт справляется по-своему. Например, многие используют специально обученных хищных птиц, которые распугивают или уничтожают стаи пернатых и значительно снижают риск столкновений с самолетами. Среди них есть соколы, ястребы и орланы.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про аэропорты рассказываю сегодня. Все аэропорты мира общаются между собой, потому что в противном случае самолеты рисковали бы друг с другом столкнуться. Благодаря общению аэропортов мы всегда можем узнать, сколько самолетов находится в небе в каждый момент времени. Одновременно в небе обычно находится около 12 тысяч летающих объектов. По статистике, ежегодно авиакомпании совершают 60 миллионов рейсов.
0: Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, J-Land выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
11: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джей-Лэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джей-Лэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
13: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Введение процедуры отчисления школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от посягательств хулиганов. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. Должно быть наказание, жесткое наказание. Надо эту формальную возможность перевести в реальную возможность, сказал Фадеев. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев считает, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и родителей, поэтому реально исключенных будет немного. В Чернушке и Краснокамском округе появились новые площадки ГТО. В Чернушке объект возведен на территории спортивной школы и оснащен силовыми и кардиотренажерами, турниками, перекладинами, скамьями, секциями для прыжков в длину и упражнения рывок гири. В Краснокамском округе аналогичные площадки открылись в поселках Майский и Стрепунята. Все объекты имеют безопасное покрытие, предназначенные как для подготовки к сдаче нормативов, так и для поддержания физической формы. Площадки возводятся в рамках программы «Спорт России». В этом году из федерального бюджета на строительство 12 объектов направлено почти 26 миллионов рублей. Ранее площадки ГТО уже открылись в Аханске и селе Карагай. Всего в регионе с 2018 года построено 59 таких площадок. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории про аэропорты рассказываю сегодня. Оказывается, на больших высотах взлетно-посадочные полосы должны быть длиннее. Самая длинная взлетно-посадочная полоса в мире длиной около 6000 метров расположена в крошечном аэропорту в Тибете. Ну а посадить самолет в горах – особое мастерство. Например, только 8 пилотов в мире имеют сертификаты на посадку в аэропорту Паро, Гималаи. Он считается самым сложным аэропортом на Земле.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про аэропорты рассказываю сегодня. Знаете ли вы, что аэропорт в японской Осаке – это искусственный остров? И не просто творение человека, а поистине техническое совершенство. Чтобы остров не утонул во время землетрясений и многочисленных наводнений, инженеры создали гидравлические устройства для подъема его над водой. Не менее впечатляет международный аэропорт в Сан-Франциско. Он построен на основе шарикоподшипников, опорные колонны которых способны перемещаться на 20 дюймов в любом направлении во время землетрясения.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Солнце что-то опять нынешним летом шалит, выбрасывая сгустки энергии, и все метеозависимые люди волнуются неспроста. Если не станет солнца, какой же будет температура на нашей с вами планете, как вы думаете? Геотермальная энергия, исходящая из земных недр, играет небольшую роль в поддержании тепла на планете. Ее поток почти в 3000 раз меньше, чем поток солнечной энергии. Сценарий без солнца. Ученые предполагают, что абсолютная температура на поверхности Земли упадет примерно в 7, а то и в 8 раз. После вычета вклада парникового эффекта и без поступления тепла от Солнца, тепловая инерция земной атмосферы и поверхности стала бы единственным источником сохранения тепла. Мы можем ожидать, что температура на Земле составит примерно минус 240 градусов по Цельсию.
0: Территория фактов. Лето в ритме города. Это...

0: Реклама на Соль FM.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7000. Код города 342.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Как продать автомобиль?
12: Срочно продать автомобиль.
13: Я хочу продать автомобиль.
14: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9. Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, 3 варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
10: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В прошлом месяце средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил в Прикамье 102,5 тысячи рублей. Это на 6% меньше показателей июля прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Всего в июле этого года в Пермском крае было выдано около 25 тысяч новых кредитных карт. В Нытве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы поселка Уральский. В июне этого года она оставила без присмотра своих детей в квартире и ушла из дома. Пока матери не было дома, 4-летний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна 4-го этажа. С тяжелыми травмами его увезли в больницу. Женщину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело передано в суд. С начала сезона в медицинские организации Пермского края за присасывание клещей обратились около 16,5 тысяч человек. Случаи нападения клещей зарегистрированы во всех административных территориях края. Больше всего обращений поступило из Перми, Пермского и Добрянского районов. Почти в половине случаев клещи нападали на людей в лесу. В нашем крае 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение вводится в День знаний и распространяется на магазины и другие торговые точки, реализующие спиртное. Исключение сделано для кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про аэропорты рассказываю сегодня. Самый старый аэропорт находится в Берлине и носит название Темпельхоф. Этот аэропорт был построен в далеком 1923-м. И специалисты считают, что внешний вид именно этого аэропорта стал прообразом для остальных. В 2008-м Темпельхоф пытались закрыть, так как его содержание было экономически невыгодным для города. Однако этого не произошло по причине протеста местных жителей. Ведь для них и приезжих туристов этот аэропорт является местной достопримечательностью.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории про аэропорты рассказываю сегодня. Крупных аэропортов на нашей планете много. Можно насчитать целый десяток. Но особенно сильно среди них выделяется аэропорт Дубай, расположенный на территории Арабских Эмиратов. В источниках указывается разная площадь, но в целом можно сказать, что она превышает 2 миллиона квадратных километров. Аэропорт работает с 90 авиакомпаниями и осуществляет полеты по 40 направлениям в 6 континентов. Ежегодно он обслуживает 90 миллионов пассажиров и транспортирует 2,5 миллиона тонн грузов.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про аэропорты рассказываю сегодня. Наземные службы одного аэропорта регулярно получали жалобы от пассажиров на задержку выдачи багажа. Как поступить в таком случае? Ускорить разгрузку? Отвлекать внимание разозленных путешественников? Угостить бесплатным алкоголем? Вряд ли это поможет. Сотрудники аэропорта нашли поистине гениальное решение. Они просто перенесли место выдачи багажа в дальний конец аэропорта. И пассажирам, чтобы добраться до него, теперь требуется значительно больше времени. Когда они подходят к ленте транспортера, багаж уже начинает выезжать. Количество жалоб, кстати, сократилось.
0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Лада Форвард Авто. Это твой. Твоя победа – это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Минпросвещение разрабатывает единые учебники по всем предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Цитата. «В этом учебном году завершим внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Также школы получат новые учебники по обществознанию для 9-10 классов. Уже готовятся новые учебники по естественно-научным предметам – химии, физики, биологии, математики и информатики». По словам Кравцова, внедрение единых учебников – это важный необходимый шаг к укреплению единого образовательного пространства страны. Он пояснил, что благодаря им ребенок может спокойно переходить в другую школу, не теряя в программе, если семья переезжает. В нашем крае на минувшей неделе ситуация с ценами на АЗС развивалась разнонаправленно. Стабильной средняя цена осталась на бензин АИ-92. Бензин АИ-95 подорожал на 50 копеек. Дизельное топливо подешевело на 14 копеек. Это средние цены. На разных АЗС стоимость топлива может отличаться на десятки рублей. Дороже всего бензин на независимых АЗС, которые покупают его на бирже, а не у своих НПЗ. В краевой столице из-за изменения климата деревья породы дуб стали давать более хорошие приросты, чем 15 лет назад. Также увеличилась их приживаемость, что нетипично для нашего региона. Об этом рассказал директор пермского лесничества Максим Куликов. По его словам, в условиях меняющегося климата развитие общественных институтов изменения носят выраженный характер. И происходит не только повышение температуры, но и увеличение количества климатически нехарактерных явлений. За последние 15 лет многие из городских лесов получили статус особо охраняемой природной территории. С 2014 года организовано 13 новых охраняемых территорий городских и 3 региональных. Общая площадь этих территорий составляет 14 тысяч гектаров. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про аэропорты рассказываю сегодня. Потерять свой багаж при перелете – штука неприятная. Чаще всего он со временем находится, и чемоданы доставляют владельцам. Но есть случаи, когда пассажиры по каким-то причинам не ищут свои вещи, и в аэропортах скапливаются довольно много невостребованных сумок и кейсов. Что делать с вещами, владельцы которых так и не пришли за ними? Их продают. Существует магазины, где можно купить вещи из таких потеряшек. Цены на них радуют, и недостатка в клиентах нет.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Соленое лето на волнах.
1: И только небо.

Весь город на одной волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про аэропорты рассказываю сегодня. В некоторых аэропортах есть профайлер, специалист, который распознает стресс человека по выражению лица и на основе этого идентифицирует преступников. В крупных аэропортах установлены камеры для идентификации пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также для определения местонахождения людей, которые находятся в нестабильном состоянии. В этом случае пассажиры выделяются красным цветом и проверяются сотрудниками службы безопасности.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с форвардом Джорданом Такером. Соглашение рассчитано на сезон 2026-27. В составе сборной Мальты Такер в 2026 году выиграл чемпионат Европы для малых стран. Его признали самым ценным игроком турнира. В 2023 году Такер подписал контракт с Нижним Новгородом, однако спустя неделю он воспользовался предусмотренной в нем опцией выхода, чтобы перейти в другую команду. «Реал» дома одержал крупную победу над «Реал Соседад» в матче первого тура испанской «Ла Лиги». Итог игры 4-1. Хет-трик у матрицев оформил Килиан Мбаппе. Еще один мяч хозяев забил Винисиус Джуниор. Единственный гол «Реал Соседад» в конце первого тайма записал на свой счет Лука Сучич. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян начал игру в запасе и не вышел на поле. «Реал» одержал вторую победу на старте сезона и 6 очками лидирует в «Ла Лиге». «Реал Соседад» потерпел второе поражение к ряду и замыкает турнирную таблицу. Китайский боец легчайшего веса UFC Сонг Йидонг считает, что победа над россиянином Умаром Нурмагомедовым позволит ему стать претендентом на чемпионский титул. «Все знают, что Умар – лучший боец. Если побью его, UFC точно даст мне титульный бой. Верю в себя и верю, что могу одержать победу в этом бою», – приводит слова Йидонга ММА-джанки. Поединок Нурмагомедова и Йидонга состоится 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. На счету Нурмагомедова 20 побед и одно поражение в ММА. Йидонг одержал 23 победы, потерпел 8 поражений. Еще один его бой завершился в ничью, а один был признан несостоявшимся. Чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспинал заявил, что не собирается покидать организацию. «Я не ухожу из UFC. Я никогда не говорил об этом ни в одном интервью, и любые слова, которые сегодня приписывают мне другие люди, просто не соответствуют действительности. Мы поддерживаем связь с UFC, и они будут держать вас в курсе», — написал Аспинал в социальной сети. Ранее один из тренеров британца Стипа Дравиш заявил, что Аспинал не хочет продолжать выступление в UFC. 33-летний Аспинал не выходил в октагон с октября прошлого года. Его бой с Сирилом Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби был признан несостоявшимся после того, как француз нанес сопернику тычок в глаз в первом раунде. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лето в ритме города. Это...

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Сол-ФМ.
1: Аэропорты отличаются между собой, но во всех есть несколько сооружений, без которых невозможно обойтись. Самым главным объектом, конечно же, является взлетно-посадочная полоса. Длина ее всегда разная и составляет от 300 до 5500 метров. Также есть перроны, в которых пассажиры садятся в самолеты и выходят из них. Также не стоит забывать про стоянки, склады и комплексы управления воздушным движением. В общем, почти каждый аэропорт – это сложная система, создание которой – стоят миллионы и миллиарды, а работают в них тысячи человек. Интересные истории про аэропорты рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
5: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
6: Выбор «Лэнд», выгода «Лэнд», «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто», Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Из ряда территорий Пермского края поступают обращения в связи с отсутствием 92-го и 95-го бензина. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По словам главы региона, сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятия ТЭК и необходимостью перестраивать логические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков. Власти решают вопросы адресно совместно с операторами нефтепродуктов. Свободные объемы направляют на нужды населения. До нормализации ситуации приоритет в отпуске топлива будет отдаваться сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту и производителям сельхозпродукции. Расходы на сборы ребенка в школу в Прикамье составили 16 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, это на 12% больше. Самые большие затраты на подготовку к школе у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Как сообщает сервис «Суперджоп», в этом году 9% родителей взяли кредит, чтобы собрать ребенка в школу. С июля этого года в отделениях МФЦ «Мои документы» в Перми родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка. За первый месяц новой услугой воспользовались родители 22 новорожденных. Для регистрации достаточно присутствия одного из родителей и предоставления необходимых документов. За одно посещение МФЦ родители могут получить свидетельство о рождении и подать заявление для получения других документов для ребенка. В муниципалитетах Пермского края услуги по регистрации рождения планируют запустить с июля следующего года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: Видный город.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Программа по музыкальным заявкам «Солена Алло» уже в эфире радио «Соль-ФМ». Это означает, что ваши приветы, поздравления и признания в любви уже звучат в эфире радио «Соль-ФМ». Пиши прямо сейчас нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. Также можешь отправить свое сообщение нам в Макс или в телеграм-канал радио «Соль-ФМ». Давай, вперед, делай эту пятницу намного теплее или просто жарче. В общем, делай все, что угодно. Главное, чтобы эта пятница была воистину прекрасной. Пиши.
0: Соленый алло.

0: Тут сейчас тоже такой интересный прикол форсят в видео, там, в клипах ВКонтакте. В общем, неважно, где ты сейчас на данный момент картыши вот эти вот видео смотришь. Так вот, рассказывают или показывают о том, что вот готовится к 1 сентября, к Дню знаний, наши первоклашки, второклашки, школьники одеваются, значит, в рубашечку, в брючки, в платьице. Ну, в общем, в школьную форму, красивые все. А рядом идет либо мама, либо папа в костюме от Balenciaga, которая выглядит, я не знаю, как... от людей без места жительства. Я тут уже тоже говорю, если выглядеть как бомж, то стильно. Сколько такой костюм стоил? Вроде так в новостях тоже рассказывал. Около 500 тысяч рублей, по-моему. Да, вот представляете, такой стиль на самом деле существует. Так что если хочешь плохо выглядеть, то стильно. Ладно, в общем, по одежде, возможно, расскажу что-нибудь в новостях в ритме отдыха в выходные. Но это не точно. Надеюсь, не расскажу. Ладно, сейчас важное, сейчас самое важное, это ваши приветы и поздравления, что оставляете у нас в группе ВКонтакте. Первое поздравление очень важное и очень классное, я бы сказал. Евгения Старцева оставила месседж. Камилова Анатолия поздравляет с днем рождения папу и деда, с юбилеем 70 лет дочери и внуке. Поздравляет. Дорогой, любимый наш папа, от всей доброй души и всего чистого любящего сердца поздравляем тебя с прекрасным и солидным 70-летним юбилейным. Желаем тебе богатырского стабильного здоровья, благополучного долголетия, прекрасного настроения, неиссякаемых сил, бодрости, оптимизма. Пусть будет душевная теплота, уют в твоем доме, забота, любовь родных, много интересных событий. Поздравляем! Ура! Анатолия еще раз с 70-летним юбилеем. Далее также у нас сообщение, поздравление от Елены Милой. Хочу поздравить своего любимого, замечательного сына Мирона с днем рождения. Поздравляю, мальчик мой, желаю тебе быть всегда смелым, умным, крепким и веселым, добрым и красивым. Пусть для тебя всегда светит солнце радости, удачи и здоровья. А самое главное, быть послушным. Я тебя люблю, твоя мама отправляет воздушные поцелуи. Помни, Мирон, быть послушным мальчиком иногда скучно бывает. Иногда можно побаловаться, правда?
1: Весь город.

Соль ФМ. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

Дмитрий Колдун только что прозвучал в эфире радио Салифэм. Пес бродячий, вторая версия от Колдуна. Данный момент тоже интересный, между прочим, улучшенный звук, вот это вот все, и без искусственного интеллекта, между прочим, это тоже нужно подметить. Итак, у нас абсолютно настоящие люди, пишут, вы знали тоже, Оксана Сисюнина оставила месседж нам в Макс. Привет, Салифэм. Хочу передать привет своим дочерям Арине и Устине и своей любимой внучке шефер Алисе. Мы лепим манты с тыквой. Очень вкусно будет. Всех с пятницей. Ура! Прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Уверен, будет очень вкусно. И далее у нас анонимное сообщение. Привет адресуем городу Дядьково. В этот замечательный день хотим поздравить мастера смены Ливанову Ольгу Михайловну с днем рождения. Хотелось пожелать следующее. Конечно, мир над головой, чтоб ангел был всегда с тобою. Еще здоровья и добра, чтоб красота твоя цвела. Побольше женского начала, любви, улыбок долгих лет. По жизни только лишь побед. С любовью, коллектив завода Минимед. И также попросили поставить для нее Вована, «Ромашка» прямо сейчас для вас и прозвучит.

0: Такое только что прозвучало в эфире радио Салют.ФМ специально по заявке от Татьяны Стекловой. Для нее и не только. Для нее есть еще, точнее от нее, есть и сообщение. Доброго дня, любимое радио. Передаю большой приветик и желаю прекрасного настроения своим девчулям-красотулям Оле, Иришке, Рая, Наташа. И пусть отпуск будет легким и не дрожат коленки у мамы первоклассника Яны. Большое вам привет, не дрожите ни в коем случае. Готовьтесь и знайте, нужно выглядеть очень стильно. Он сегодня про Баленсиагу рассказывали, которая выпускает или выпускала раньше одежду такую, которая похожа как на одежду бомжа, которая стоит 500 тысяч рублей. Не, не надо, это я не призываю ни в коем случае. Уверен, что у вас вкус намного лучше, чем у Баленсиаги. Далее у нас есть сообщение. Привет, Салют.ФМ, я с вами на связи, пишет нам Елена Шадрина. Большой вам привет отправляем. Я с вами на связи, сегодня буду написывать. Для начала привет к Грише, Сереже и Ромашке. Если можно, то поставьте, пожалуйста, трек. Мы, кстати, нашли этот трек, который прозвучит буквально через 4 минуты. Иишный Канье Уэст, «Седая ночь», прозвучит через 4 минуты специально для вас.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Я вот думаю, если бы в какой-то момент не отменили Канье Уэст в России, то я думаю, что на сцене бы, где, в Петербурге, да, по-моему, он должен был выступить, 100% бы выучил все песни Юры Шатунова. Но ладно, это уже теперь в прошлом. Ждать, наверное, его никто уже не будет. Ну, я про Канье Уэста, да. Что у нас на эту минуту? Есть у нас еще несколько сообщений, которые отправляют наши любимые радиослушатели. Что они нам пишут на этот раз? Так, пишет нам следующее сообщение Валя Валентина Березина. Всем приветик. Ура! Пятница! Включите, пожалуйста, песню «Старая Лада». Что-то так хочется послушать. Всем хорошей погоды и замечательных выходных. Привет еще передайте всем моим коллегам Уралтранскома. Огромный им привет отправляем. Песню я, конечно же, поставил. Буквально только что оставила сообщение Мария Гринберг. Здравствуйте, Александр. Поздравляю всех жителей города Соликамск, особенно своих подруг, коллег и знакомых с Соликамского магниевого завода. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню, которую я, кстати, найти и не смогу найти на нашем компьютере, но так или иначе, вам огромный привет и поздравляю вас с наступающим завтрашним праздником. Завтра день города Соликамск, мы отмечаем, да. Но и Александровск тоже отдельный вам привет. Мы, команда радио Солифэм, полетим к вам отмечать день города Александровск. Ну и, конечно же, в Соликамске тоже немножко отметим день города Соликамск. В общем, и там мы будем. В общем, будьте с нами на связи. Кстати, в эфире программы по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Ваши приветы и поздравления озвучиваю я, Александр Соловьев. Приветы и поздравления, чтобы они были озвучены, можно отправить нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm. В личные сообщения группы, в чат видеотрансляции, либо в комментариях под постом. Также можно написать нам в Макс или в телеграм-канал Радио Солифэм.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94.4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-ФМ. Салют!

Заглядываю в комментарии под постом. Есть у нас такой, скажем так, даже не диалог, а монолог, наверное, человека, который хочет поделиться своими эмоциями летне-осенними. Рассказывает, вот пятница последняя. Последняя пятница лет, представляете, и все, и осень, и в первый класс кто-то пойдет, или просто кто-то в школу пойдет. Наконец-то много свободного времени, да, уважаемые родители. Так или иначе, большой привет отправляем Любовью Павленко. Она же свой приветик адресует как раз-таки Лесе О., которой завтра не будет, потому что она завтра поедет со мной, я ее забираю в Александровск на дискотеку «Радио Соль ФМ». Также Денис Ширяев тоже будет с нами, будет крутить и включать самую лучшую музыку, и клубную, и не только клубную. Леся О, если к нам, с нами вместе едет, значит, и что-то из двухкассетника тоже прозвучит, правда? В общем, от мала до велика, от младше до старшего музыка будет разная абсолютно. Будет круто, как всегда. В общем, Александровск нас знает, да, и не только Александровск. Большой вам привет отправляю, с наступающим праздником. Отдельный привет отправляем Максу Максимову, который также будет с вами в течение двух часов завтра в двухкассетнике с 19.00 до 21.00. В общем, всем приятного, отличного дня. Мы продолжаем. Ваши приветы и поздравления также звучат в эфире «Радио Соль ФМ». Есть у нас время примерно 9 минут. Пиши.

Так интересно, тоже сообщение появилось на эту минуту. Вот Наталья Цуканова отправляет привет Дядькова. Всем хороших выходных. Терпение, кто в очереди на заправку. Вот поставьте что-то повеселее, чтобы не скучать в очередях. Тут больше подпевать, наверное, надо. Подпевай под ворону.

0: отправляем Антону Тихонову от Любови Павленко. Большой привет. Тут подсказывают, да, прекрасного отдыха и с днем города Соликамск. Поздравляет и меня, и Лесю О. Попросила ее поцеловать в обе щечки. Я боюсь, если я это сделаю, она меня поцелует в обе щечки с ноги. Так что я этого лучше делать не буду. Вам большой привет. Итак, у нас есть еще парочка приветов на эту минуту. И далее я пойду подготавливаться к дэнс-холлу. Николай Александрович пишет нам: здравствуйте. Отправляю большой привет семье Кузнецовых, Марине и Александру. Огромный вам привет, хорошего дня и прекрасной пятницы. Елена Шадрина также оставила свой месседж. Неделю назад отдыхали на природе в Елово и песенку «Загудим» заслушали. Можно ее, пожалуйста, поставить? Привет тем, кто теперь не с нами. Наташа, Вове Кабано, Беляеву, Елене Силуковой. Вам огромный привет. Отправляем, хорошего настроения желаем. Сейчас я уже песню поставить не успеваю, но в следующем часе трек «Загудим» обязательно прозвучит. Оставайтесь с нами. Я же с вами не прощаюсь. Услышимся в 9 часов вечера по пермскому времени. Ну, получается, по Москве, да, в Людиново, в Дядьково и в Кирове. Получается, в 7 часов вечера мы услышимся. В общем, всем не пока. Скоро услышимся.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
10: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
11: Выбор ленд. Выгодаленд, Джейленд, а столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Простые.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Введение процедуры отчисления школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от посягательств хулиганов. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. Должно быть наказание, жесткое наказание. Надо эту формальную возможность перевести в реальную возможность, сказал Фадеев. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев считает, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и родителей, поэтому реально исключенных будет немного. В Чернушке и Краснокамском округе появились новые площадки ГТО. В Чернушке объект возведен на территории спортивной школы и оснащен силовыми и кардиотренажерами, турниками, перекладинами, скамьями, секциями для прыжков в длину и упражнения рывок гири. В Краснокамском округе аналогичные площадки открылись в поселках Майский и Стрепунята. Все объекты имеют безопасное покрытие, предназначенные как для подготовки к сдаче нормативов, так и для поддержания физической формы. Площадки возводятся в рамках программы «Спорт России». В этом году из федерального бюджета на строительство 12 объектов направлено почти 26 миллионов рублей. Ранее площадки ГТО уже открылись в Аханске и селе Карагай. Всего в регионе с 2018 года построено 59 таких площадок. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 4 градусов, днем до 10.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
4: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
5: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
4: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, 3 варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
2: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В прошлом месяце средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил в Прикамье 102,5 тысячи рублей. Это на 6% меньше показателей июля прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Всего в июле этого года в Пермском крае было выдано около 25 тысяч новых кредитных карт. В Нытве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы поселка Уральский. В июне этого года она оставила без присмотра своих детей в квартире и ушла из дома. Пока матери не было дома, 4-летний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна 4-го этажа. С тяжелыми травмами его увезли в больницу. Женщину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело передано в суд. С начала сезона в медицинские организации Пермского края за присасывание клещей обратились около 16,5 тысяч человек. Случаи нападения клещей зарегистрированы во всех административных территориях края. Больше всего обращений поступило из Перми, Пермского и Добрянского районов. Почти в половине случаев клещи нападали на людей в лесу. В нашем крае 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение вводится в День знаний и распространяется на магазины и другие торговые точки, реализующие спиртное. Исключение сделано для кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Это радио соляной столицы.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал, поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все, в общем и целом, у нас неплохо. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 4 градусов, днем до 10.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода J-Ku, J-Land выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Минпросвещение разрабатывает единые учебники по всем предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Цитата. «В этом учебном году завершим внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Также школы получат новые учебники по обществознанию для 9-10 классов. Уже готовятся новые учебники по естественно-научным предметам – химии, физики, биологии, математики и информатики. По словам Кравцова, внедрение единых учебников – это важный необходимый шаг к укреплению единого образовательного пространства страны. Он пояснил, что благодаря им ребенок может спокойно переходить в другую школу, не теряя в программе, если семья переезжает. В нашем крае на минувшей неделе ситуация с ценами на АЗС развивалась разнонаправленно. Стабильной средняя цена осталась на бензин АИ-92. Бензин АИ-95 подорожал на 50 копеек. Дизельное топливо подешевело на 14 копеек. Это средние цены. На разных АЗС стоимость топлива может отличаться на десятки рублей. Дороже всего бензин на независимых АЗС, которые покупают его на бирже, а не у своих НПЗ. В краевой столице из-за изменения климата деревья породы дуб стали давать более хорошие приросты, чем 15 лет назад. Также увеличилась их приживаемость, что нетипично для нашего региона. Об этом рассказал директор пермского лесничества Максим Куликов. По его словам, в условиях меняющегося климата развитие общественных институтов изменения носят выраженный характер. И происходит не только повышение температуры, но и увеличение количества климатически нехарактерных явлений. За последние 15 лет многие из городских лесов получили статус особо охраняемой природной территории. С 2014 года организовано 13 новых охраняемых территорий городских и 3 региональных. Общая площадь этих территорий составляет 14 тысяч гектаров. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты и ставят в клубах. Только она оказывается на вершине. Это вершина наслаждения и успеха. Это «Дэнс-вершина».
1: Всем пока, еще летний привет, вы слушаете Dance Вершину, меня зовут диджей Ромаха. Прошла очередная неделя, которая показала нам, что хиты — это дело наживное. Листая ленту популярных соцсетей, мы каждый раз и каждый день слышим все новые и новые хиты, и они же фигурируют и в нашем списке. Сегодня он точно будет не похожим на прежний, так что я надеюсь, что вы готовы к этим самым манипуляциям. Начнем наш движ сразу с воспоминаний о прошлом. Немного освежим в памяти тройку лидеров прошлой недели.
0: Вершина.
2: Третье место.
1: На третьем месте диджей Годжи и Джейсон Дерула, Мичика.
2: Второе место.
1: Серебро чарта «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
3: Главный хит недели.
1: На первом месте по итогам прошлой недели Tempor City Self-Aware. Возможно и так, а возможно и по-другому сложится судьба хитов этой недели. Одно предсказуемо точно, в Дэнс-вершине мы не услышим Богдана Медведя. Работа Broken Heart покидает сегодня наши пределы.
0: Это

0: сожалению, на этой неделе мы прощаемся с Богданом Медведем. Его движение по Дэнс-вершине завершено, но свято место пусто не бывает. На его место сегодня есть уже бронь. С 20-й строчки по нашему списку начинает движение вверх Дати, Take Me There. Об этом исполнителе практически нет личной информации в открытых источниках, из-за чего в сети и на музыкальных форумах часто обсуждают версии о том, что за проектом может стоять искусственный интеллект или анонимный продюсер. Есть ли тут нейросеть или нет, разбираться будем прямо сейчас. В ваших колонках Дати, Take Me There.
1: Свежий хит.

и Халида и Фантуми сегодня 18 место, а теперь поднимаемся к Эйви, Meet Me in the Dark. Пятый выпуск в чарте, 17 позиция. Иногда песне требуется время, чтобы найти своего слушателя, возможно, этот момент еще впереди. До официального релиза демо-версия трека набрала популярность в ТикТок и на стримингах, что и привлекло внимание крупных платформ. Наше внимание тоже на острие, а трек прямо сейчас на нашей станции.

Над Хьюгелем и Энджел немного отступает по итогам прошлой недели. Интересный факт. Оказывается, в работе изначально был использован искусственный интеллект. Но затем ребята решили от него отказаться, что, мне кажется, и правильно сделали. Надеемся, что и в треках Вани Дмитриенко следов нейросети не будет. По крайней мере, в работе «Ртуть» этих следов не заметно.

0: 12 место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Не знаю, как у вас, но моя лента соцсетей полна роликов. Под трек «Зиверт Газ» красивые, мотивирующие, что самое главное, честные. «Зиверт» реально мотивирует и реально вдохновляет. Эти эмоции исходят и от Эдди Свимс. Некогда исполнитель каверов, сейчас является полноценным артистом с треками в чартах. Ну вот, хотя бы, например, «Мистер Ноу Ит Ол». Он сегодня на 11-й строчке.
1: 11-е место.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream сегодня 8-й, а на 7-м месте Marshmallow и Португал The Man Phoenix. Песня немного отступает, но остается в первой десятке. Кстати, название Phoenix здесь как нельзя кстати. Посмотрим, сможет ли трек еще раз возродиться ближе к вершине. Хотя, к чему эти сомнения? Сможет. Давайте слушать.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 4 градусов, днем до 10.
1: Реклама на Соль-ФМ.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
5: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
6: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
10: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
11: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
14: Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Из ряда территорий Пермского края поступают обращения в связи с отсутствием 92-го и 95-го бензина. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По словам главы региона, сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятия ТЭК и необходимостью перестраивать логические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков. Власти решают вопросы адресно совместно с операторами нефтепродуктов. Свободные объемы направляют на нужды населения. До нормализации ситуации приоритет в отпуске топлива будет отдаваться в сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту и производителям сельхозпродукции. Расходы на сборы ребенка в школу в Прикамье составили 16 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, это на 12% больше. Самые большие затраты на подготовку к школе у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Как сообщает сервис «Суперджоп», в этом году 9% родителей взяли кредит, чтобы собрать ребенка в школу. С июля этого года в отделениях МФЦ «Мои документы» в Перми родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка. За первый месяц новой услугой воспользовались родители 22 новорожденных. Для регистрации достаточно присутствия одного из родителей и предоставления необходимых документов. За одно посещение МФЦ родители могут получить свидетельство о рождении и подать заявление для получения других документов для ребенка. В муниципалитетах Пермского края услуги по регистрации рождения планируют запустить с июля следующего года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: «Дракула» от Дженни и Тим Импала по итогам недели занимает 5-ю строчку. Впрочем, тоже отличный результат для тех, кто совсем недавно был на лидирующих позициях. Тоже бывший лидер Temper City Self-Aware сегодня оказывается 4-м. Всего неделю назад он был на вершине, а теперь вынужден уступить сразу 3 позиции. Но учитывая то, как стремительно он уже взлетал, списывать Temper City точно рано.
1: Это

0: справки, малиновая или клубничная луна – характерное явление для июня. Но у нас август, а моя Мишель на третьей строчке. Это означает лишь одно: у хитов нет времени года. Если слова и музыка цепляют, трек будет популярен вне зависимости от снега, ветра или солнца. Оттенки, кстати, тоже не важны. Хотя нет, важны. Важны для Devol, Джон Саммит и Юли Чёрч. Их «Shades of Blue» на втором месте.
1: Второе место.

0: Shades of Blue закрепляет за собой на этой неделе вторую строчку, ну а далее, слушайте, невероятный хит. Думаю, что именно так стоит охарактеризовать эту работу, как только не критикуют Мадонну за внешний вид в интернете, но для музыкальной индустрии она легенда. Легенда еще потому, что может делать невероятные коллаборации. Такой получилась и работа с Мартином Гарриксом. Трек буквально взрывает дэнс-вершину и по праву занимает первое место. Бизар прямо сейчас в ваших ушках. Ну а с вами же мы услышимся ровно через неделю. Весь час здесь был диджей Ромаха. Проведите оставшееся летнее время с мировыми хитами и только на нашей станции. Всем отличного настроения, удачи и пока.
1: Главный хит недели.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Солнце что-то опять нынешним летом шалит, выбрасывая сгустки энергии, и все метеозависимые люди волнуются неспроста. Если не станет солнца, какой же будет температура на нашей с вами планете, как вы думаете? Геотермальная энергия, исходящая из земных недр, играет небольшую роль в поддержании тепла на планете. Ее поток почти в 3000 раз меньше, чем поток солнечной энергии. Сценарий без солнца. Ученые предполагают, что абсолютная температура на поверхности Земли упадет примерно в 7, а то и в 8 раз. После вычета вклада парникового эффекта и без поступления тепла от Солнца, тепловая инерция земной атмосферы и поверхности стала бы единственным источником сохранения тепла. Мы можем ожидать, что температура на Земле составит примерно минус 240 градусов по Цельсию.
0: Территория фактов. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 4 градусов, днем до 10.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в Экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. Амода J-Cut 3 ТО в подарок. Амода J-Cut J-Land. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
12: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час. В ритме города.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Отличного дня, прекрасного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире программа, танцевальная шоу-программа Dance Hall. Александр Соловьев у микрофона предоставил нам танцевальный сет диджей Денис Ширяев. Мы же с вами в течение этого часа и следующего общаемся, танцуем и делаем пятницу жарче с помощью ваших приветов и поздравлений в том числе. Отправляй их нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm, в личные сообщения группы, в чат видеотрансляции, либо под постом в комментариях. Также Макс и телеграм-канал Радио Соль FM работают. Пиши, не стесняйся, обязательно озвучит твой.

А вот и первый привет, что оставили у нас в чате видеотрансляции. Светлана Угринова пишет нам: Сашечка, здравствуйте, Светочка. Большой тебе привет и хорошей погоды также пожелали. Поздравь нас, пожалуйста, с окончанием лета. Всем моим друзьям огромный привет, всех люблю. Не знаю, если в Пермском крае лето, возможно, и кончилось, потому что у нас холодина неимоверная. У кого-то вообще до 3 градусов, скорее всего, да, на улице. Но так или иначе, согреваемся, конечно, теплыми словами и горячей музыкой. А вот, например, в Калужской, Брянской области, там еще более-менее лето продолжается. Им большой привет, собственно, белой зависти. Так или иначе, вы же тоже пишите, отправляете Людинова, Киров, Дядькова. Как вы там пожелаете? Танцуете?

поздравлением, Иван Иванович пожаловал в нашу группу ВКонтакте. Здоровья покрепче он желает Толяну, а отпуск подольше. И чтобы кошелек тяжелее был и больше, начальство пусть будет добрее и щедрее. Пусть выходные наступают скорее, уже буквально через несколько часов выходной, я думаю, у Толяна начнется. Если он работает 2 через 3 или 3 через 2, или как там этот график составляется, пусть начальник все-таки соблаговолит вас отправить в отпуск хотя бы на пару дней. День рождения — это как отмечать, правда? Толяну поздравляем с днем рождения, тепла, счастья, радости и всего самого зажигательного.

Итак, ребят, я хочу немножечко похвастаться, наверное, и обратить внимание на небольшой апгрейд и немножко пожаловаться, собственно, все это вместе. Можно? Могу себе позволить или нет? Так или иначе, ребят, кто в последний раз заходил на наш официальный сайт solofm.ru, вы должны были заметить некий апгрейд. В общем, вкратце расскажу. Приложение Radio Solofm в Google Play в ближайшее время пока работать не будет, пока мы не придумаем, как сделать так, чтобы он больше у нас не ломался. Вот он у нас сейчас сломался, и в ближайшее время мы будем обдумывать, как сделать так, чтобы он больше никогда не ломался и никогда его нам не отключали, в конце концов. Ну, знаете, так, вот эти вот тоже некоторые проблемы, например, как с ВКонтакте, с Майлом, то, что его нельзя ни в App Store найти, ни в Google Play. Но так или иначе, с этим в ближайшее время будем бороться. Но и параллельно я сейчас изучаю искусственный интеллект, который помогает нам, нашей команде, переделать полностью, переосмыслить сайт Radio Solofm, solofm.ru. Заходи туда. Так вот, что там сейчас появилось? Если раньше был просто сайт-заглушка, как мы его называли, чтобы была картинка, и где можно было поставить плеер, послушать, да? Онлайн-радиостанцию Solofm. Так вот, сделали следующее. Сделали чуть более красивее, сделали так, что можно теперь послушать любую радиостанцию Solofm, если вы помните, что у нас есть, например, такие станции, как Solofm Chill, Solofm Dance, Solofm Rap, там, Rock 90-е, то есть у нас множество вот этих радиостанций было как минимум в приложении Radio Solofm. Это мы немножко перенесли на сайт. Сайт будет работать всегда, я обещаю. Если он будет отваливаться максимум на 2 секунды, обновили и все. Но сейчас, на данный момент, он работает абсолютно стабильно. Так, мало того, что мы туда поместили все станции Radio Solofm, так теперь, если ты отправил, например, сообщение, диджей, ведущий озвучивает твой привет или поздравление, одной кнопочкой это поздравление ты можешь записать самостоятельно. То есть слушаешь Radio Solofm, например, понравилась там тебе песня, взял, записал эфир и оставил себе на память. И взял, записал привет, который ты отправил нам в группу Radio Solofm во ВКонтакте или в Макс, или в Телеграм. Неважно. В общем, есть такая сейчас возможность. Вот прямо сейчас заходи к нам в группу ВКонтакте, если ты не знаешь, как пользоваться браузером. Заходи в группу ВКонтакте, увидишь пост. Я там сделал маленький фрагмент, фотографию с этого сайта. И, конечно же, ссылку оставил. Залетай!

Ваши приветы и поздравления звучат в эфире радио СЛФМ в режиме Dance Hall. Ты можешь и танцевать, и плясать, и сообщения набирать, например, да. Тем временем есть у нас парочка приветов. Сообщение от Димы Козырева. Отправляет большой привет любимой жене Оленьке Козыревой и сыну Ли Савельеву. Я вас очень сильно люблю. Вам огромный привет, хорошего настроения и прекрасного времяпрепровождения в компании радио СЛФМ. Надеюсь, ты уже поплясываете. Да. Так, что у нас дальше есть? Сообщение от Андрея Хозяшева. Привет, дорогое танцевальное шоу. Желаю всем позитивного настроения. И, кстати, напоминаю, эти сообщения можно было взять и записать и оставить себе на память.

Есть еще одно поздравление на эту минуту. Поздравляем с днем рождения дорогую, любимую бабушку Добромыслову Ирину Александровну. Желаем счастья и добра, чтоб жизнь как день была светла, чтоб только радость без тревог переступала твой порог. Твои родные и близкие Виталий, Светлана, Кристина и Роман подписались. Поздравляем Ирину Александровну с днем рождения. Ребят, напоминаю то, что уже вот-вот завтра команда «Радио Соль ФМ» появится в Александровске, чтобы провести супер зажигательную дискотеку от «Радио Соль ФМ». С вами буду я, Александр Соловьев. Леся О, нет, она в двухкассетнике завтра не появится, я ее забираю с собой. Тоже будет с вами зажигать на сцене Александровска. Ну и, конечно же, диджей Денис Ширяев тоже будет крутить пластинку такую, чтобы было каждому позадорнее и интереснее, и чтобы можно было зажечь субботу, последнюю субботу этого августа. Так что, если что, завтра увидимся в Александровске. Пиши, не стесняйся, сейчас ваши привет и поздравления звучат в прямом эфире.

Это Андрей Хозяшев. Танцуем, зажигаем, двигаемся. Пишет, провожаем лето 2026 года. Весело, как, кстати, проводите время. Это понятно, что танцуете, зажигаете. С кем, где, как, каким образом? Не один же возле компьютера или возле телефона, правильно? Андрей Хозяшеву большой привет, а ты же напиши привет кому сейчас, кто с тобой рядом, тоже им большой привет отправляем. И тем, кто не рядом, тоже пиши, пиши поподробнее, самое главное. Настя Агарышева пишет нам: добрый вечер, всем привет, Кунгур! Поздравляю всех военных медиков с профессиональным праздником и всех жителей Прикамья с последней пятницей уходящего лета. Огромный привет любимой Леночке Жилкиной, Оксане Ахидовой и Лене Некипеловой. Огромнейший привет!

Я думаю, что успеваю озвучить еще пару сообщений. Елена Распонина отправляет большой привет своему коллективу Лене, Ксюхе, Рае и Ире. Отличного и хорошего настроения этот последнюю пятницу лета. Вам прекрасного дня и отличного настроения. Отправляйте больше сообщений. У вас же много девчонки, в конце концов. Александр Смирнов поздравляет любимую тещу, а также маму по совместительству Нину Ивановну с днем рождения. Желаем ей оставаться всегда такой же красивой и молодой, как сегодня. Счастья и здоровья, а детей и внуков тоже поздравления.

0: Реклама на Соль-ФМ. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 719 000 рублей. В Экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в Экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
1: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

пятничное настроение, так, чтобы каждому слушателю радио СЛФМ было хорошо. Хорошо в своей компании, хорошо возле своего динамика, возле приемника, откуда ты слушаешь радио СЛФМ. Ну и, конечно же, делать хорошо всем остальным, кто рядом, кто далеко. Просто отправляй свой привет нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/slfm, в личные сообщения группы, или же в чате видеотрансляции, или же где-нибудь еще, везде все найду. А вот Андрей Козяшев говорит: я один, зажигая, танцую, адресован всем слушателям. Пусть танцы дарят отличное настроение, абсолютно согласен с Андреем. Даже если ты один, всегда можно создать такую атмосферу, чтобы эту атмосферу можно было запомнить надолго, ну и чтобы на утро не болела голова, правда?

0: 10 вечера в Прикамье. В ритме города.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Добавляй в эту пятницу чуть больше хорошего настроения с помощью вашего привет, поздравления и признания в любви. Можно горы свернуть. Пиши, не стесняйся, отправляй свое сообщение нам в группу ВКонтакте Радио СЛФМ, в Макс или телеграм-канал Радио СЛФМ. Везде твои сообщения найду, прочту и озвучу обязательно 100%. Кто озвучит? Александр Соловьев меня зовут. Здравствуйте. Для вас подготовлен сет танцевальный от диджея.

Кирова. Юрий Дукин пишет нам в чат видеотрансляции. Ну-ка, Юрий, расскажи, пожалуйста, Киров собирается в Людиново 12 сентября на День города? Потому что радио СЛФМ тоже к вам едет, между прочим. Уверен, тоже будет очень круто, очень здорово, позитивно и замечательно. Дядькова тоже большой привет отправляем. Дядькова тоже недалеко от Людиново. Думаю, что тоже доберутся. Уверен, будет просто сногсшибательно. 12 сентября радио СЛФМ отправляется тоже провести для вас в честь Дня города Людиново дискотеку радио СЛФМ. Конечно же, будет очень жарко.

Дубль 2. Елена Шадрина пишет нам. Привет, любимое радио. Приветик Наташе и Славе, которые сорвались, которые сорвались с высокого дерева и поддержали нашу компанию. Люблю вас, идем в баню. Надеюсь, сорвались, и вы их подловили как раз там, где вы и должны были быть. Прекрасного настроения Наташе и Славе. Желаю вам срываться именно туда, куда душа тянется, собственно. Ну и, ребят, не забывайте, что ваши приветы и поздравления звучат в течение этого часа. Пишите, пишите, еще раз пишите. Заглядывайте, кстати, еще раз напоминаю о нашем сайте. Я буду о нем говорить, наверное, бесконечно. Да ладно, какое бесконечно? Я один раз в прошлом часе сказал, и в этом часе еще разок скажу. Если ты оставил сообщение у нас в группе ВКонтакте, Радио Соль ФМ, и в ближайшее время... ты знаешь, что твое сообщение будет озвучено, заходи на сайт, что с телефона, что с компьютера, solfm.ru, заходишь к нам на сайт, и там ты можешь слушать радио Соль ФМ и еще записать свой привет, который ты отправил. В общем, все, ты об этом знаешь. Итак, пишет нам Елена Девяткова. Поздравляет семью Шаламовых из Чердыни с сапфировой свадьбой. Желаю здоровья, счастья, финансового благополучия. Александр и Вера, живите

В режиме дэнс-холл читаю ваши приветы и поздравления. Немножко пританцовываю, конечно же, читаю ваши приветы и признание в любви, если такие вдруг появятся, да. Родион пишет там: добрый вечер всему Кирову, Калужская область. Всем хорошего настроения на выходных. И, конечно, моей жене тоже передаю привет, хорошего вечера и настроения еще раз. Родион возмущила. Сейчас на данный момент отправил свое сообщение. Кстати, Родион, скажите, пожалуйста, вы со своей женой появитесь в Людиново 12 сентября? Хочу услышать вас, от вас ответ. Так, тут классная песня играет. Пока помолчу, послушаем музыку.

Конечно, Киров приедет в Людиново 12 сентября на День города. И радио Сольфэм тоже приедет на День города Людиново 12 сентября. Будет круто, будет здорово, если кто-то еще и из Пермского края туда полетит. Будет вообще бомба, да? Вообще классно будет. В общем, да, ребят, не забывайте, что ваши приветы и поздравления звучат в прямом эфире. Пишите прямо сейчас, и я в ближайшее время все озвучу. И напоминаю, на сайте Радио Сольфэм, на официальном сайте solofm.ru, можно этот привет еще и записать. Пиши и записывай, да. Так, что у нас есть на эту минуту? Сообщение прилетело от Елены Шадриной. Еще один приветик Руслану Ануфриеву в часовой от любимой жены Натальи. Жду домой. Также месседж появился от Елены Девятковой. Дубовик Александр Семенович и Байдарова Галина Викторовна присоединяются к поздравлениям. Желают здоровья и много-много-много-много-много-много денег. Любимые гости подписались. Кого поздравляем? Еще раз поздравляем семью Шаламовых из Черныни.

отметили в чате видеотрансляции, какая красивая, уютная студия Соль FM. Наверное, обратили внимание на диван на заднем плане. Да, у нас тут и студия, и комната отдыха, если что, вдруг можно и полежать, если сильно-сильно устал от мозговой деятельности. Такая ситуация иногда бывает, особенно сегодня у нашего начальства. Ему большой привет отправляем. Надеюсь, отдохнул на славу. Не всегда у нас начальник просыпается в 7 утра, чтобы идти по делам. Но так или иначе, каждый человек может отдохнуть прямо сейчас под радио Соль FM в режиме Dance.

На самом деле очень интересно наблюдать за слушателями радио СЛФМ, как они проводят сегодняшнюю пятницу. Елена Шадрина дополняет всю историю, которую она оставляла у нас в группе ВКонтакте. Мы на даче отдыхаем, конструктор из бани готов, затопили, вроде норм. Ключевое слово «вроде норм», да? Первая партия сходила, живые, значит, уже пропарились, но самое главное, чтобы не прожарились. Это уже будет, наверное, слишком, да? Хорошего отдыха и прекрасной бани. С легким паром. Да, чуть не забыл то самое выражение после выхода из бани. Пишите, отправляйте свои сообщения, как вы проводите время, кому привет просто должен был давным-давно быть озвучен. Пиши в группу ВКонтакте, radio.slfm.vk.ru/soulfm, или же нам в Макс или в Телеграм.

Еще один очень важный, очень срочный привет, а такие у нас практически все. Ольга Владимировна поздравляет Ксению Добрынину с юбилейным днем рождения. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, улыбок, удачи, любви. Всего тебе, дорогая, доброго и светлого в твоей жизни. Будь счастлива, мы тебя крепко обнимаем, целуем и любим.

Ну что, дорогие друзья, остается у нас около 5 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас и обязательно сделай эту пятницу жаркой с помощью вашего сообщения, конечно же. Итак, у меня на очереди также поздравления с днем рождения для Синюшкиной Надюши. Желаем счастья, любви, хорошего настроения, удачи от всего коллектива рабочего. Большой привет еще Надюше. С днем рождения ее поздравляем. Прекрасно. Настроение желаем. Дарья, Владимир отправляет свою большую любовь Ирине и ее детям. Очень сильно вас люблю и скучаю по вам. Ирина очень хорошая девушка, между прочим. Пусть все об этом знают и пусть все это услышат. Только осталось, знаете что, уточнить фамилию, но с другой стороны, эту тайну, если нужно, я, конечно, сохранить могу. Но вот тайну о том, что у нас меняются некоторые моменты в нашей станции Радио СЛФМ, об этом я скрывать не буду ни в коем случае. В общем, если вдруг у тебя появится желание отправить сообщение, это записать, и, конечно же, пиши нам в группу ВКонтакте Радио СЛФМ, потом залетай на сайт, на официальный Радио СЛФМ, solfm.ru, в Яндексе сразу найдешь, увидишь, да, там сразу появится кнопочка «Запись» на основном эфире. Ну и, конечно же, запиши свой привет. Я обещаю, все будет так, как нужно.

0: Время с вами прощаться. Мой прямой эфир подходит к концу. Но, однако, не забывайте, что ваши приветы и поздравления завтра будет читать Макс Максимов в программе, шоу-программе из 90-х. Двухкассетник в 7 часов вечера до 9 он будет с вами общаться. Ну и, конечно же, слушать ту самую музыку из 90-х. Нас встречает в ближайшее время супермикс от Александра Фролова. Не забывай делать громче и, конечно же, делать сегодняшнюю пятницу незабываемой, ведь это последняя пятница этого лета. В общем, оставайся с нами и хорошего вечера и хорошей пятницы я тебе желаю. Всем до понедельника. Пока-пока.
1: В Прикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль FM. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

подходит к концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. В финале часа прозвучала Atma Breaks работа Whispering Time от музыканта из Индии Цегью. Приятная мелодичная композиция в завершении очередного эпизода. Ну я, Александр Фролов, желаю вам быть здоровыми и позитивными. Слушайте хорошую музыку. До следующей пятницы, друзья. Всем пока. Услышимся.

0: Приканье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

эпицентре хорошего настроения. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: из Соликамска с любовью. Радио соляной столицы. Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города. В ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.